0: Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Радио.

classic. What comes next will be marvelous.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК
2: АЗ-68». Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Здравствуйте всем и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Доброе утро, друзья. 7 утра, 19 мая. Буквально остается 11 дней до лета. У нас в Петербурге сегодня впервые обещают жаришку.
1: Тьфу. Да.
2: Никит, твоя любимая.
1: Обожаю, просижу здесь весь день, кондиционер есть. Друзья, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа ожидается у нас. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Время рекорда, про спорт узнаем самые актуальные новости. Угадать за 60 секунд сыграем, конечно же, за приз вейкаперов. Ватафакты, с автоэкспертом пообщаемся, горячие новости. Все это будет, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» прямо сейчас, на 19 мая 2026 года, вторник.
2: День пионерии!
1: Так, неплохо, 104 года как празднуется, будь готов, всегда готов. Это оттуда, да, из этой оперы?
2: Да, день русской печи.
1: Ой,
2: у меня бабушка такие вкусные вообще пирожки в печке
1: делала. А щи какие оттуда из этой русской печи?
2: Ой, не пробовала.
1: А ты попробуй. Так, день рождения кубика Рубика сегодня собирала, честно скажи? Я ни разу, у меня не получалось никогда этого.
2: Нет, я, может, один раз и собирала, но с матом точно.
1: Случайно, когда уронила, потому что он сложился как-то.
2: Да, у меня тоже такое ощущение, что если и получилось, то каким-то чудесным образом.
1: Я вообще не понимаю, как это азиаты на скорость это да. И поехали просто с любой позиции.
2: Есть же рекорды Гиннесса прям, да?
1: Сколько там? 8 секунд сейчас, сколько-то там сотых.
2: Быстрее.
1: Да. День фармацевтического работника сегодня.
2: Какая вы пилюля? Но нет. Я знаю. Сегодня день конной авиации. Какой вы конь?
1: Так, подождите.
2: Какой вы конь?
1: День конной авиации. Я правильно понимаю? Это конек-горбунок, валькирии, пегасы, это все вот это?
2: Вообще конная? Все что угодно.
1: Конная... авиации. Так, день ландыша у нас сегодня еще.
2: Где ты были?
1: День парусов на горизонте. Замечательно.
2: Паруса тут... были, горох был. Давайте, какой вы конь?
1: Ну, давайте, какой вы конь. Попробуем голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения.
2: Можно издавать, кстати, звуки, как лошадка.
1: Да, грустно, весело, задорно. Может быть, вы в тройке сегодня. Может быть.
2: Может быть.
1: Больше. Мы не знаем. Голосовые ваши ждем. Будем включать их в прямом эфире. Вейкаперы на рекорде. Погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 мая прямо сейчас.
2: Овны, будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами.
3: Тельцы, если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, то это может привести к последствиям.
1: А близнецы, наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи.
2: Раки, сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. Естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать.
3: Львы, сегодня вы не можете позволить себе отступать.
1: Девы, сегодня просто будьте собой.
2: Весы, сегодня у вас немного разыграется воображение, не так, чтобы уж совсем.
3: Скорпионы, сегодня подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли.
1: А стрельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме.
2: Козероги, сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали.
3: Водолеи, сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
1: А рыбы, ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Спецсообщение от Чанган-Центрагат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрагат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Семейный тариф в аквапарке.

0: 33 город Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
2: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
0: Без возрастных ограничений.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: каперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем, скоро будем включать. Какой вы конь сегодня? Вот такое вот во вторник задание для вас, а мы пока к новостям. Ребята, в Екатеринбурге на 3 дня ведут сухой закон. Ваши предположения, из-за чего такое может быть?
2: Выпускные, последний звонок.
1: Рядом.
3: День рождения города.
1: Если бы, еще будут варианты.
2: Майские последние деньки перед летом.
3: Не, я вспомню, это будет фестиваль молока.
1: Ага. Если бы, ребята, там будет съезд библиотекарей. Продажа алкоголя прямо Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет с 18-го, со вчера, по 22 мая, на 3 дня.
2: Они уже день страдают.
1: Я не знаю, мы, видимо, все не знаем про библиотекарей, раз ради этого мероприятия запрет такой в городе на все.
2: Да, если честно, очень странно. Мне казалось, что библиотекари и так бы не побежали в магазин в очередь.
3: Так это ничего страшного, не переживайте, просто самая популярная книга, которую будут брать, «Как сделать в домашних условиях самоогончик».
1: Самая популярная книга.
3: Да.
1: Библиотекари же приехали в гости библиотекарям, то есть там будет целый стеллаж, где вырезано специально вот под фляжку что-то. Стеллаж 10С, проходите, пожалуйста.
3: Книжка-тайник.
1: Да, открыл.
3: Можно, пожалуйста, 2 Лермонтова вон за тот столик?
1: Проходите, садитесь.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерного оружия, сообщили Минобороны Беларуси. Военные планируют отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их использованию. В Кремле заявили, что возлагают очень серьезные ожидания на предстоящий визит Владимира Путина в Китай. Поездка российского президента по приглашению Си Цзиньпина запланирована на период с 19 по 20 мая. Глава МИД Литвы выступил с жестким заявлением по поводу Калининграда и призвал НАТО усилить давление на регион в случае конфликта с Россией. При этом речи о прямом решении Альянса напасть на Калининград официально не шло. Ранее Владимир Путин предупреждал, что возможная блокада Калининградской области может привести к резкой эскалации ситуации. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
15: Те

0: Ну что, самое время зайти в стойло, да, у нас сегодня? Какая вы лошадь, какой вы конь? Обсуждаем вместе с вами голосовые ваши, слушаем, что самое важное. Но мы та самая тройка, да? Не будем даже спорить.
1: А поняшки есть у нас сегодня?
0: Поняшки?
1: Поняшки, лошадки.
0: Ладно, иди на ручки, поняшки. Поехали.
2: Какие-то непоняшки начались.
0: С Александра начинаем.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Вторник, друзья. А вы мне напомни, я не лошадка, я вспомнил песню про лошадку. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того.
0: Ну все, спасибо на весь день. Теперь вот эта песня в голове будет. Максим.
4: Доброе утро, вайкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня конь-огонь. Правда, фитиль уже догорает. Желаю всем хорошего дня. Хорошего понедельника. Ой, какой понедельник? Вторник. Вторника хорошего, чтобы все было хорошо.
0: Мне кажется, это вообще прекрасная фраза. Фитиль уже догорает. В любой момент, когда ты хочешь уйти откуда-то. Ребята, фитиль уже догорает. Всего доброго.
1: Звучит, как будто ты хочешь уборную.
0: Да. Извините, фитиль догорает.
2: Так и здесь работает, уже дымится.
0: Вообще. Василий.
5: Доброе утро, вайкаперы. Это Василий Васильевич из Беларуси, из города Гродно.
0: Мы узнали.
5: Не сдержался все-таки, скажу, какой я конь. Я конь с мультика «Три богатыря», который поставил две подковы на полцарства и остался ни с чем.
2: Юлий, если я не ошибаюсь.
0: Дам-даги-дам-даги-дам-дам. Вот это там.
2: Это новый трек твой?
0: Композиция была у коня этого самого. Он же этим и прославился в первой части. Евгений.
6: Ого-го, вейкаперы. Всем доброе утро. Я сегодня цыгыдымский конь. Я, правда, не знаю, какой такой, но почему-то с детства я помню, что он цыгыдымский.
0: Вот так вот, Алексей.
7: Здорово, рекорд. Я сегодня, походу, конь цыгыдымский, потому что мне надо везде успеть быстрее бежать. Пользуясь случаем, передаю привет своему сыну Косте.
0: Классно, и никого не украли, да? Пока голосовые слушали.
2: Да, ты думаешь, цыгане сейчас должны появиться?
0: Ну, радуются, что все сохранились.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.

0: тобой. Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
14: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Слышишь этот ритм?
17: Это бьется сердце музыки.
18: Это масштаб, который невозможно остановить.
19: Зиверт, Мот, Полина Гагарина,
20: Леонид Агутин
21: и специальный гость — группа «Кино».
22: Ты тоже можешь там оказаться.
23: 6 июня. Лайф-арена.
24: Премия Муз-ТВ 2026.
25: Движение.
26: Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00.
27: Только живые эмоции. Будь в движении.
28: Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
29: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Юрист Михаил Прокопец объяснил, сможет ли 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов выступать за сборную Англии после вызова в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в состав на матче со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Выход на поле за сборную России в товарищеском матче не препятствует Ибрагимову выступать за сборную Англии в будущем. Как мы понимаем, из открытых источников на сегодняшний день Амир может выступать за обе национальные сборные. Так, футболист родился в России. Основание играть за российскую сборную. И при этом уже прожил более 5 лет в Англии. Основание выступать за английскую сборную. В 2023 и 2024 годах Ибрагимов уже выходил на поле за юношеские сборные Англии. Это не препятствует вызову во взрослую сборную России. В свою очередь, товарищеские матчи на взрослом уровне не являются матчами в официальных соревнованиях, выражаясь терминологией FIFA. Соответственно, участие в товарищеских матчах сборной России даже не потребует формальной процедуры смены спортивного гражданства FIFA, если Ибрагимов получит вызов в сборную Англии. Каролина Харрикейнс получила самый длинный перерыв в современной истории плей-офф Национальной хоккейной лиги. Между матчами второго и третьего раунда текущего Кубка Стэнли будет 12 дней паузы. Каролина в сухую обыграла Филадельфию Флайерс во втором раунде плей-офф. Четвертый матч серии прошел 10 мая. Каролина все еще ждет соперника по финалу Восточной конференции. Седьмой матч серии между Buffalo Sabres и Montreal Canadiens пройдет в ночь на 19 мая. Первый же матч серии финала Восточной конференции запланирован на 22 мая. Отметим, что в текущем плей-офф Каролина еще не проигрывала, завершив обе серии со счетом 4-0. В одной из женских лиг Австралии лучшая футболистка матча получила необычный подарок. Футболистка Хэмилтон Адзури Сэм Бествик получила в качестве приза вибромассажер и плетку. Спонсором женской команды стал магазин интимных товаров, поэтому футболисток теперь награждают за хорошие матчи продукции магазина. Обладательницу награды лучшим игроком матча определяли путем голосования внутри команды. В итоге Бествик позировала с вибромассажером в руке и плеткой прямо на поле домашнего стадиона клуба. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Привет и доброго утра. 8.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 3 часа с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Всех со вторником, 19 мая, 8 утра.
2: В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда установите. Оно вам очень пригодится, а мы пока к актуальным новостям. Financial Times показали график, согласно которому с появлением смартфонов рождаемость в мире, вообще в принципе, резко пошла вниз. Есть он опубликован в наших социальных сетях, и там причем резкий скачок, просто... По данным издания, после массового распространения смартфонов суммарный коэффициент рождаемости просел почти на 40%. Представляете? Эксперты связывают это с тем, что соцсети и телефоны резко сократили количество живого общения. Молодежь стала реже заводить отношения, семьи, вообще выходить из онлайна. Все там, все можно в смартфоне своем натыкать и существовать в своем мирке.
3: Грустновато звучит, конечно.
2: Да, это мировая тенденция, оказывается.
4: Мне кажется, вы знаете, рождаемость еще и не только поэтому пошла вниз. Там как бы совокупность факторов.
2: Но смартфоны...
4: Ну, так вот смартфоны обвинять.
2: Ну, смартфоны стали определяющими. Ну, это же как-то связано. Посмотри, как только появился смартфон, сразу все вниз пошло.
3: То есть подростки такие думают, так, отложить денег на будущего ребенка, чтобы было удобно, или новый iPhone.
2: Или на 3 кладушку.
4: Я тебе могу сказать, что лет 10-15 назад очереди были в садике, а сейчас в садике с удовольствием берут и не хватает детей. Серьезно. Раньше, чтобы попасть в садик, ты в 3 года не факт, что попадешь в садик, потому что все переполнено. А сейчас, вот сейчас дети, которые в 2-3 года идут в садик, там их с удовольствием берут и еще зазывают.
3: Так может проблема, что дети сами туда идут?
4: Да нет, проблема в том, что реально рождаемость снизилась.
2: Но вот ты подтверждаешь эту тенденцию.
4: Я подтверждаю, да. Просто не очень уверена, что это связано со смартфонами. Мне кажется, что здесь совокупность факторов.
3: Ну, может быть, люди стали более разборчивы, а не просто «Все, детей 15 штук!» делать. Может, в этом
4: проблема? Такого не было.
3: Но... Ну, слушай, раньше рожали проще гораздо, люди относились к тому, чтобы заводить семью.
2: Насиновали.
4: А ну,
3: что, а я что? А ко мне какие претензии?
4: А
3: у меня есть смартфон. Насиновали был. Что толку? Но не обязательно же после этого с детем оттуда уходить.
2: Слушайте, со смартфоном там, да, был, наверное?
3: Я был со смартфоном, и она была со смартфоном.
2: Нафоткались там. Эх, Любонька, ложись на сеновал, пофотографирую тебя.
3: 8 миллиардов людей. Можно немножечко и это... не торопиться.
2: А ты придерживаешься той самой теории золотого миллиарда, да?
3: Нет, золотой миллиард — это совершенно другая теория. Просто к тому, что перенаселение — это огромное у земного шара.
2: Ну, кстати, тоже не доказано. Это одна из теорий на данный момент. В общем, будем обсуждать с появлением кого или чего в вашей жизни изменилось. Вот такая история. Смартфоны — это понятно. Эту тему мы обсудили. Но есть же какие-то вещи, книги, люди, покупки, да, после которых меняется какой-то вот период жизни. Она в моменте.
3: Телевизор. Там,
2: телевизор, например. Кстати, например. Автомобиль, как изменил нашу жизнь. Мы вспоминаем, и выпишите в чат мобильного приложения рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: обсуждать, с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась. Такая тема у нас. Вот Саша, кстати, красный, докопался до новости и совершенно адекватно. Он говорит, хотел бы уточнить у Financial Times, но уточню у вас. Если на планете перенаселение, еды на всех не хватит, и мы все умрем, то о каком спаде рождаемости идет речь, которую нам заявляют? Кажется, они противоречат сами себе с периодичностью, выкладывая такие новости. Вот так вот, ребята. Блин, я недавно слушал интервью, вам расскажу. Реально прикольная тема. Там какая-то очень умная китаянка, она была в очках, я так это понял. Ну нет, конечно же.
1: Она была без вейпа, да?
0: Она рассказывала про перенаселение. Она говорит, вот у нас в Китае, вы же слышали новости, что у нас там слишком много и так далее. Она говорит, но я посчитала, и простая математика, если бы каждая китаянка рожала по 5 детей, то тогда бы у нас действительно было перенаселение. А такого не было. И, в общем, она подвела свое правительство к тому, что, ну, ребята, вы обманываете, у нас нет никакого перенаселения. Это вкратце, если этот видос, это было большое интервью. Я просто любитель теории заговоров. Не обращайте внимания, давайте к теме.
2: Слушайте, да, ну, сам с собой поговорил, понял,
0: спасибо,
2: что не туда.
0: Спасибо.
1: Я так понимаю, раньше было в Китае какой-то контроль рождаемости, но сейчас действительно там семьи могут иметь по 2 и по 3 ребенка, и все у них там нормально. Просто в целом считается, что тоже такая теория, что полезно используемой там территории, ее слишком мало для населения. Хотя очень много не освоено территорий. Расселите всех людей по земному шару, и всем всего хватит.
2: А вот, кстати, по поводу рождения детей. У нас есть в голосовалке такой вариант? А тут нам пишут, что жизнь полностью кардинально изменилась после рождения ребенка.
0: В голосовалке нет. С появлением второй половины есть, это можно считать. Он набирает популярность, этот вариант 31%. С появлением бывшей, Егор,
2: вот,
0: написал.
2: Мне кажется, кстати, разные вещи. Появление второй половины, когда ты начинаешь жить вместе, и появление ребенка. Вообще кардинально разные вещи.
1: А там все к этому и идет. Это так, забегая вперед просто делать.
0: Вот слушатель наш, опять же, рассказывает, как бы банально ни звучало, но после появления девушки у меня изменились интересы, планы на жизнь. Да и в целом вся жизнь поменялась в лучшую сторону.
1: Это она сказала так.
2: Знаю такую же отрицательную историю. Подружка вот реально изменила все интересы. Стала увлекаться всем, чем он. Там, не знаю, ходить в горы, плавать, не
0: подел.
2: Знаю, с кем-то. Куда?
0: На подел, да?
2: Ну, слушай, вот отдел.
0: В отдел.
2: Ну, короче, все хобби его как бы взяла и применила к себе. Рыбалка и все остальное.
1: Ну, потому что он, у него...
2: Кинул!
1: Поинтереснее жизнь была, получается, у него.
0: Ну, это работает как и с одной стороны, так и с другой. Давай будем честны. Ну, подружке, конечно, счастья пожелаем. Так, с появлением 3 дочек, вот моя жизнь изменилась, дела пошли в гору. Аслан написал, ну, замечательно. Замечательно.
2: Может, с появлением животных у кого-то что-то изменилось?
0: Кстати.
2: Вставать раньше стали, например. Вот это же тоже, понимаешь, меняет график. Собаки заставляют же раньше вставать гулять.
1: Какие? Особенно, знаешь, когда плохо, когда чужие собаки тебя заставляют рано вставать. Гавкают за стенкой.
0: С появлением кого или чего ваша жизнь изменилась? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал в Максе.
1: Ну и те ВКонтакте.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс. Гибридный внедорожник Дипал G318. Семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
7: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине. Это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
8: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
10: Я пропою, звонки всем максимум дают.
11: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
12: Никастринг.
13: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
14: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
15: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
16: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: BLG. Надежность в движении.
18: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.

0: Люксатик люкс! Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
1: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
2: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
3: Feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы играем с вами через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда можно открыть и написать слово «Игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и уже сыграем в прямом эфире. Пока пообсуждаем с появлением кого или чего в вашей жизни она изменилась.
2: Так, самое кардинальное изменение в моей жизни было с появлением одного человека, который деньги украл в моем магазине.
1: Опа!
2: Опа!
1: Нашли, наверное.
2: Не знаю, потом был ФСБ, в общем, что-то там.
1: Бабка пишет нам такой ник. С появлением наследника жизни изменилось. Я очень счастлив. А вот, с появлением работы в 17 лет наступила полная финансовая независимость у Евгения. А с появлением квартиры полная самостоятельность. С появлением семьи ответственность. Видите, топ-3.
2: Моя жизнь очень изменилась после появления у моих друзей, жен и детей. Теперь встречаемся крайне редко большой компанией. Предатели.
1: Меня не любят.
2: Слушайте, подождите. Тема такая, что нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется одновременно. Когда вы все одновременно находите жен, там плюс-минус 2-3 года, рожаете детей 2-3 года. Вот вы тогда продолжаете тусить с детьми и с женами.
3: Нет, не обязательно так делать.
1: Семейными тусить очень душно.
2: Вот тебе, я тебе поэтому и говорю, тебе душно тусить с семейными, потому что если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно. А теперь, грубо говоря, тусовка точно делится на те, которые с детьми и с женами, и те, которые без детей.
3: Понял.
1: Да, я выбрал бы счастливым.
3: Узнал, что твой друг женится, и у них вот-вот будет ребенок, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Быстренько, давай мальчика заделаем, иначе я потеряю друга.
1: Он такой, да, конечно. Надя пишет, 10 классе одноклассница мне записала новенький мультик на диск. Посмотрев его, моя жизнь разделилась на до и после. Это были «Унесенные призраками». Вот этот мультик.
3: Чудеснейший мультфильм.
2: А с появлением ребенка жизнь поменялась после первого. Я начал материться, после второго пить.
3: Грустно очень.
1: Так, Лия пишет, вообще люди в нашу жизнь приходят не просто так. Одни остаются, другие оставляют след, а вещи — это всего лишь вещи, не более того.
2: Моя жизнь изменилась с появлением развода. Татухи, цель — купить байк, жить лучшую жизнь. Максим, 33 годика.
1: Причем парни после развода вот это. Байк, татухи, понеслась, острова.
3: Начинают ценить жизнь.
2: Я читала, что кризис 40 лет обычно там покупают мотики.
3: Стоп, а почему это кризис?
2: Я не знаю, просто читала закономерность.
3: Я договорю, почему это считается кризисом? Когда человек рано или поздно приходит к тому, что он хочет мотоцикл, это не кризис.
1: Психологи, это вы.
3: Многие молодые парни, даже девушки. Я знаю несколько девушек, которые хотят себе мотоцикл, потому что им нравится ощущение свободы и управлять именно таким транспортным средством.
2: Мне кажется, что просто мальчики понимают, что они выросли из маленьких игрушек, и им нужны игрушки побольше.
1: Это правильно, вот это подход.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и оборудование для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола. Российские эксперты займутся эпидемиологическим расследованием после появления случаев заболевания в Кампале. Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания в Конго и Уганде. РЖД не смогли продать офисную часть небоскреба Moscow Towers Moscow City. Торги признали несостоявшимся, но участие не подали ни одной заявки. За объект компания рассчитывала выручить минимум 280 миллиардов рублей. Иран собирается взимать плату с крупнейших IT-компаний за использование подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе, сообщает CNN. По данным телеканала, возможные проблемы с кабелями могут затронуть не только скорость интернета, но и банковские системы, военную связь, стриминги и онлайн-игры по всему миру. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
19: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
20: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Новые каперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Замечательнейшая игрушка. Она показывает, насколько мы эрудированы.
2: Так, давайте сразу договоримся. Стас, нет ли у тебя желания? Вот мы все время спрашиваем у нашего слушателя, с кем он будет в команде играть. Может быть, у нас тоже у кого-то есть желание, потому что я устала выходить. Может быть, это будет Никита?
1: Я за честный выбор. Может быть, просто понимаешь, нашим слушателям комфортнее с тобой. Плюс ты еще все угадываешь.
2: Ну, тебе... не все.
1: Да, ну, что ты прибедняешься? Тебе что, не загадать, ты все?
2: Я просто придумала слово «хочу загадать», понимаешь? Я тебе не отгадываю,
1: хорошо.
2: Пойдешь ты?
1: Ну, хочешь, пойду я. Вот сейчас мы дозвонимся до кого-то. Кстати, если вы пишете слово «игра», в тот раз напоминаю, будьте готовы к тому, что вам позвонят, и мы будем с вами играть.
2: А мы сегодня не будем играть, да?
3: Вы дозваниваетесь в этот раз, да? Что там у нас, Ань, какая информация?
2: 327-106-3, код Петербурга, 812. Нужно попробовать включить вторую линию.
3: Да, поехали. Есть
2: раз,
3: кто-то?
2: Раз, два, три. Алло.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет.
3: Из какого ты города?
4: Санкт-Петербург.
3: Круто. Как тебя зовут?
4: Любовь.
3: Любовь. Очень приятно.
2: Ворвалась с любовью в эфирчик.
3: Так, мы здесь Любу обсуждаем, что изменило твою жизнь. Есть у тебя что-то такое вот весомое? Появилось в твоей жизни и изменило всю твою жизнь?
4: Так, честно говоря, трудно.
3: Ну, если трудно, то давай играть. У нас игра «Угадай за 60 секунд». Тебе нужно выбрать, с кем ты в команде, да? Никит, Стас или Аня. С кем будешь?
4: Ну, так как Аня очень просила, выбираю Никиту.
3: Ну, спасибо, конечно.
2: Пока!
1: Ох, это будет интересно. Тем более, Аня, у тебя же есть слово.
2: Все очень просто, да. Я сейчас расскажу, да. Проще не придумаешь. Парус.
1: А?
4: Хорошо.
2: Поняла? Все, я уверена отлично. В тебе. Заходи, Никита.
1: Как будто и не уходил.
2: Недовольны. Вы заставили выйти.
3: Заставляйте человека проиграть сейчас.
2: Мы в тебя верим. Давай.
3: Итак, минута.
2: Таймер на минутку.
3: Итак, поехала минута. Объясняй, Любы.
4: Это такая штука большая из ткани, которая приделывается к лодкам. И ветер в нее дует, а лодка плывет.
3: Да, парус.
2: Да.
3: Поздравляю тебя. Мы не проиграли, я этому очень рад. Приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
4: Я передаю привет всему Санкт-Петербургу и вам. Спасибо вам за хорошее настроение с утра.
3: Круто. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер UNES, гибридный внедорожник Deepal G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Экстримленд в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
4: Я всегда с собой беру полоску и курочку, чтоб пожарить шашлычок и устроить пикничок. Падай шашлыки, колбаски, не пикник, а просто сказка. А на поляне, на природе и на даче, в огороде.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра АЛА «Бугополитех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
11: Чтобы в память надолго врезалась «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла «Кавер Экспрессия».
10: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: появлением кого или чего в вашей жизни изменилось? Мы обсуждаем, читаем ваши комментарии.
1: А с появлением супруги появились две квартиры, машина, трое детей, маленькая собачка.
0: Главное не растерять все это. Светлана, с появлением работы в моей жизни, тогда я знатно прифигела. Всем прекрасного утра и продуктивного денечка.
2: Ну, надеюсь, в хорошую сторону.
0: Ну, не знаю.
1: А с появлением платежеспособного мужа моя жизнь изменилась, Елена. Вышла на работу, жизнь кардинально поменялась. Я решила вернуть все обратно, родила третьего.
0: Артем, с появлением штампа о разводе жизнь изменилась в самую лучшую сторону. Стало намного больше свободных денег и времени вообще в принципе.
1: Жизнь изменилась с появлением немецкой овчарки 2 года назад. Начал ездить по выставкам. В итоге чемпионы России, Белоруссии, Армении, Грузии, плюс еще 2 немецкие овчарки. В общем, постоянные путешествия по всей России на выставке. В общем, жизнь поменялась кардинально.
2: Причем это собака заставляет ездить.
0: Елена.
1: Это подписка была.
0: Новая работа. Все поменялось. Зарплата, окружение коллег, род деятельности, даже настроение поднялось. А замотивированному человеку все проще и легче дается, кстати. Да.
1: С появлением мужчины я научилась пить самогон, тусить в клубах, но поняла, что это не мое. Сменила его на другого, теперь у нас с дочкой тихая, счастливая жизнь. Николай, ты лучший.
0: А где тот весельчак?
2: А он же там же, в клубах с самогоном.
1: Ну, мне когда.
0: Интересно просто, да. Можно было бы пересечься. Отдохнуть, повеселиться, да.
2: Получается, мужчина был коучем. Но только не тем, который нужен.
0: Иногда такой человек должен появляться в жизни, чтобы показать, вот, насколько это не твое, да, например. И потом бах, сразу хороший вариант. Ну, тоже же интересно.
2: На контрастах.
0: На контрастах двигаться. Что у нас там еще?
1: Подвигаемся на контрактах лучше.
0: Есть? Заключение. Включать будем с появлением сына. Вот.
1: Так, жизнь изменилась в лучшую сторону с появлением второго «я». Серьезно, он прикольный такой, бесконечный генератор идей. Дает пинка постоянно, ругает, когда надо, и радуется со мной. В общем, мне нравится.
2: Скоро в жизни должен появиться психолог, это раздвоение уже личности.
0: Классно, да, когда у тебя появляется еще ты же, но немножечко другой.
1: Жизнь изменилась на «до» и «после», после появления тещи.
0: Опа. В лучшую сторону не написано? Сам смайлик
1: написано.
0: В конце?
1: Там теща и 3 восклицательных знака.
0: Теща, вот так,
1: ну,
0: вот,
1: да,
0: значит.
1: И тут, как понимаешь, это как со знаком плюс, так и со знаком так, минус, может быть.
2: Вопрос. Появилась теща. Жена-то есть? Просто, привет, я теща твоя.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вейкаперы на рекорде.

0: Игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. 2 часа будем еще с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня.
4: Привет, друзья, 19 мая, у нас в этом часе встреча с автоэкспертом, поэтому ждем ваши вопросики в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Все, что вы хотели спросить про ваши любимые автомобили.
2: Новость интересная вышла. Сотрудники брачных агентств Китая стали разводить российских туристок на фотки. Представляете, фотки. Чтобы генерировать и заявки от Slavic Girl, да, как она принято называть, и продавать их местным парням. По данным, вообще сотрудники контор вылавливают наших девушек, делают комплименты, говорят, ой, какая вы красивая, можно вас сфотографировать и так далее. Кто соглашается, становится товаром на сайте услуг, сами того вообще не подозревая, с помощью нейронки портрет оживляют, и получается, что девушки на китайском языке умоляют забрать их замуж без всякого приданого и выкупа. А первый пункт важен для китайцев, так как по традиции жених должен заплатить выкуп за невесту от 300к до 6,5 миллионов рублей. И вот такая вот массовая какая-то история происходит. Поэтому, девчонки, не соглашайтесь фоткаться там вообще. Понятно вам?
4: Китайцев. Я не поняла развод еще раз. Они девчонкам говорят одно, а по факту продают это своим же китайцам как услугу или
2: да,
4: что?
2: Да-да-да, и обманывают своих парней китайцев и так далее. Все используют это для вот этого масштабного знакомства, якобы.
3: То есть идет девушка по Китаю, к ней подбегает какой-то китаец. Все, ты моя, я тебя выбрать, мы тебе...
4: Они так никогда не скажут, они русские вообще не знают.
3: Откуда ты знаешь?
4: Я была там.
3: Ну, это с тобой, может, не разговаривали.
4: Нет, Стас.
3: Есть китайцы... Не
4: надо... что за человек пришел тут меня унижать с утра?
3: И есть китайцы, которые изучают русский.
2: Так, да, также вырос спрос на контент с русскими девушками, да, в принципе. Я сейчас про видосы короткие и развлекательные, не какие-то там пошлые, не подумайте. Но сам факт интересный, что начали вылавливать и как-то этим пользоваться и наживаться на туристах, а туристы не в курсе наши насчет этого. Это новое вот какое-то движение.
3: Получается, вот девчонки, видите китайца с фотоаппаратом? Бейте.
2: Просите с него денег просто. Да. Одна фотография, сколько там? 50 тысяч юаней, давай. Сколько это?
3: Забирайте фотоаппарат,
4: да,
3: он дороже.
4: Не надо, вообще, в принципе, не надо вписываться, чтобы твое потом изображение где-то генерировало.
2: Ну, за 50 тысяч юаней-то можно.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Вы представляете, я нашел. Самая короткая война в истории — англо-зазинбарская. Она длилась 38 минут.
2: Сказал зазинбарская?
1: Англо-зазинбарская.
2: Занзибарская, может?
1: Может, и зазинбарская, да?
2: Занзибарская.
1: Я там не был, поэтому простительно. Занзибарская.
2: Сколько она шла?
1: 38 минут.
3: Просто вышли, подрались и все?
1: Я думаю, они даже не выходили. Они просто такие: будем? Такие: ну давайте, мы выиграли. Окей.
2: Наши требования. Они озвучивали просто 38 минут требования, а эти такие в конце: ок.
3: Не, представляешь, это просто поезд ехал.
2: Спасибо, хорошо.
3: Остановились, там была остановка, они вышли, поорали друг на друга и ушли.
1: Возможно. Но
2: 38 минут.
3: А нормально.
2: Давайте, вот было бы круто вообще, если бы мы такие сделали еще короче рекорд.
3: С кем ты хочешь? В Занзибар ехать?
1: Нет. У профессиональных боксеров, хоккеистов, регбистов и других, кто занимается контактными видами спорта, бывает синдром пропущенного удара. Это хроническое заболевание мозга, вызванное частыми получениями ударов по голове. Представляете? То есть врачи прям это декларируют. Говорят, вот у человека вот такой синдром.
3: То есть из-за того, что он получал очень много?
1: Да, постоянного микросотрясения мозга получаются.
3: У Мухаммеда Али такая была штука. Он очень много получал по голове, из-за этого у него и Паркинсон появился, и в принципе проблемы с мозгом.
2: Мне кажется, да, там вообще в принципе потом это влияет, да.
1: По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки. Представляете, и 75% взрослого населения планеты используют какое-либо средство для коррекции зрения. Это массовая проблема.
2: Очень много.
1: Очень массово. Опять же, смартфоны вот эти, телевизоры в ночи.
3: Поэтому мы и не видим красот нашей природы.
1: Не поэтому.
0: Рекорд. Реклама. В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат — больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, звонки всем максимум даю.
9: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
1: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
2: Агат. Покупай выгодно. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Паусвербанк». ОСЗ «Нежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
5: Без возрастных ограничений.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Совсем скоро будет на них отвечать, какого китайца взять, что-то откуда-то подтекает, какое масло выбрать и лучше сейчас на рынке. Все это спрашивайте в чате мобильного приложения Рекорда. А мы пока пообсуждаем вместе с вами, с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась.
2: Жизнь кардинально поменялась, когда переехал в Крым.
1: Когда переезжаешь, кстати, наверное, вот в место такое силы своей, да, многие же любят море, любят отдых.
2: Вот, а есть и другие, как бы, изменения. С появлением жены у меня появился дергающий глаз и седые волосы.
3: Она зачем его с собой принесла?
1: Дополнительный глаз. То есть два своих есть, один дергающийся где-то в кармане.
3: Он ей такой: смотри, вот тебе кольцо. Она говорит: а вот тебе волосы седые и глаз.
1: С появлением удаленной работы, Владимир написал, вот его жизнь вообще изменилась кардинально.
2: Нам тут большие мальчики пишут про кризис 40 лет. Значит, это немного не с той стороны. Знаете, байк, татухи — это вообще-то последствия. А причина в том, что статистически ты прожил 2/3 своей жизни. А с чего это вдруг 2/3-то? Половина? А пожить так и не успел. Вот тут... Нет, просто я... Нет, подожди. Тут просто я готова поспорить на тему 2/3 своей жизни. Обычно средний возраст, ну, как раз вот 80 лет и 40.
3: Где это 80 лет у мужчин?
2: В среднем, смотри, есть даже книжка 4000 недель. Вот у тебя 40 лет — это ровно половина, 2000 недель.
3: Ну, нет, возможно, есть книжка, но среднестатистический возраст далеко не 80 лет в России.
1: Мотоцикл-то к чему там?
2: Короче, подожди. Вот, ладно, по его мнению, это 2/3 жизни, пожить так не успел. Вот тут начинается такой разнос. Некоторые занимаются экстримом, некоторые уходят из семьи, некоторые начинают пить, бесконтрольные связи. И ты просто понимаешь, что ты можешь уже это все не успеть. А ведь ты еще молод и уже состоявшийся.
1: Ну, все логично. Я согласен, что это никакой не перелом в жизни. Просто новый виток.
2: Просто хочется попробовать.
1: Конечно,
2: все?
1: Просто, да, это никакой это не кризис.
2: Так подожди, это и называют кризисная точка, где происходят изменения. Это же не значит, что ты сидишь и плачешь, как белуга.
3: Я все понял. Кризисом это называют женщины-психологи. Они считают, что у нас кризис в этот момент. Кризисов нет. Кризис — это когда у тебя ничего нету, наоборот.
1: Смотри, просто кризис звучит как что-то грустное. А новый виток в жизни звучит гораздо интереснее. И по сути, наверное, это просто level up какой-то.
3: Не, это, знаешь, где-то в кафешке не сидят с бокалами. Но... Ну, у него кризис, да. Он купил себе новую машину, вот улетел на Мальдивы. Но это кризис, ему очень плохо. Надо помочь. Выйду за него замуж.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Летом этого года из России без пересадок можно будет улететь лишь в 31-32 страны, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Аналитики отметили, что это почти втрое меньше, чем во времена СССР периода железного занавеса. Часть маршрутов исчезла из-за геополитики, сезонности и кризиса на Ближнем Востоке. Евросоюз обсуждает возможных представителей для участия в переговорах по Украине вместо Дональда Трампа, который, по данным западных СМИ, сейчас сосредоточен на иранском кризисе. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. При этом Меркель уже заявила, что переговоры должны вести действующие европейские политики. Элитное жилье в Сочи в минувшем году оказалось дороже, чем в Милане, Майами и Дубае. Аналитики отметили, что за последние 5 лет стоимость премиальной недвижимости в России резко выросла. Площадь жилья, которую можно купить за $1 миллион, в Москве сократилась на 57%, в Петербурге на 51%, а в Сочи на 45%. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 12+.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин
1: отвечает на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Итак, Володя, подскажите, оптимальное по цене и качеству моторное масло для Lada Vesta 1.6?
2: Лукойл. Потому что у них свое масло, то есть свое производство, и оно довольно-таки качественное, не отстающее от европейцев.
4: А, оливковое.
1: Так, Володя, у тебя есть 200 тысяч рублей. Какую машину купишь себе на передвижение по городу на работу?
2: Себе бы за 200 тысяч рублей, наверное, я посмотрел. Шевроле Арео, если не сильно...
1: Еще раз что?
2: Шевроле Арео, если она не сильно сгнившая.
1: И все?
2: Да, наверное, в эту сумму, да. Это было бы что-то более-менее комфортное и более прагматичное, понятное, недорогое в обслуживании.
4: А не проще купить себе PlayStation 5 и любую машину там гонять?
1: Да, и поиграть в Forza Horizon.
4: Конечно.
1: Поехали дальше.
3: А хочу BMW X5 в кузове F15. Правда ли, что лучше двигатель 3 литра дизель на 249? Сейчас езжу на Lexus X3. Сильно BMW дороже в обслуживании будет, если взять с автоподбором.
2: Давайте начнем, наверное, с конца. Конечно же, такие автомобили, так как они сложные технически, их нужно покупать желательно прям через только автоподбор. Тем более, если вы не сильно понимаете в автомобилях, то это прям 100% нужно только через специалиста, который хорошо вам подберут, осмотрит автомобиль перед покупкой. И про автомобиль все будет ясно и понятно. Стоит ли его покупать и какие вложения в дальнейшем требуют. Что касаемо 3-литрового дизеля BMW, ну, на самом деле, у немцев есть вот легендарная тройка дизельная, что у Audi, что у Mercedes, что у BMW. И это 3-литровый дизель. Это максимально легендарные моторы, безумно ресурсные. Ломаются, но ломается все в неправильных руках, скажем.
1: Поехали дальше. Подбираю новую машину, хочется быструю, динамичную, комфортную и современную. Остановился на таких вариантах. Geely Knevstar 001 на 200 лошадиных сил, полный привод. Geely Atlas 2 на 200 лошадиных сил, тоже полный привод. И последний вариант Chang'an Uni S 2026 года, полный привод на 1,5 литра, при этом заявлено 181 лошадиная сила. Спрашивает мужчина вопрос и говорит, я понимаю претензии к китайцам, он говорит, ну я выбираю из них сейчас. Что посоветуешь?
2: Я понял, да. Если вас не смущает, что этот автомобиль будет сильно терять в цене, и если у вас небольшие пробеги, то в целом там, на 3-4 года вам этого автомобиля будет достаточно, если вы проезжаете, ну, не больше там, 10 тысяч километров в год. Хотя среднестатистический пробег по России там 20 тысяч километров. Что бы я из этого точно не взял? Я бы не взял Geely Atlas. А из остальных автомобилей тут нужно понимать, что он больше подходит. Либо вам подходит более паркетник, который будет менее управляемый. Все-таки либо вам нужен седан, который будет управлять, побыстрее разгоняется, более динамично. Это что касаемо Unikey. Вот тут я бы смотрел точно, что вам больше подходит по душе.
3: Так, здравствуйте. Какое масло заливать в Toyota Levin 21 года? Мотор 9NR. Какое не заливал? Какое не заливал, темнеет после 1500 пробега. Хотя, когда пришла машина, все было ок. Масло не темнело, 5000 отходило. Сейчас не знаю, какой лить. Пробег по России 10 тысяч.
2: В Левин, не знаю, лейте хоть какое-нибудь масло, чтобы мотор не встал. Попробуйте Кикс 5W30.
1: Доброе утро. Появился в машине какой-то стук со стороны заднего пассажирского сиденья, где бензобак. Особенно слышно, когда едешь по кочкам. Звук похож на что-то пластмассовое. Что это может быть? Машина Lada Vesta. Девочки, помоги, Володь.
3: Девочки, подожди, можно я помогу? Нужно проверить, переложить зонт, а то с меня 5000 хотели за это взять.
1: Зонт переложить?
3: Там реально что-то физическое, механическое просто отдавало.
1: А еще что-то может быть, Володь?
2: Такие ситуации с зонтом действительно существуют и очень часто встречаются. Да, что-то может быть, но было бы здорово, на самом деле, загнать автомобиль на подъемник, посмотреть, более качественно. Это может быть что-то из бензонасоса, что-нибудь соединилось, например, какое-нибудь крепление, так и амортизатор.
1: Отлично. Володь, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Спецсообщение от Чанган-Центрагат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрагат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
5: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inoplg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Давайте, друзья, обсуждать вместе с вами. Очень красивый чехол для наушников, Ань. Так, с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась, и подведем итоги голосования.
1: Я даже не знаю. Я даже не знаю, что победит в голосовалке. Мне кажется, второе появление второй половинки. Ну и, кстати, вы помните, я рассказывала, это же доказанный факт, что когда люди съезжаются и начинают совместно жить, это больший стресс для организма, чем развод. Потому что им нужно их, грубо говоря, вообще типы поведения в одиночку взять и сложить вместе и не поссориться.
0: Ну да, это сложно.
1: Это реально считается большим стрессом для организма.
0: С появлением мужа и детей, вот, Snowflake написала, или написал, непонятно, некоторые ники.
2: Наверное, написала.
0: И фотки такие достаточно непонятные с природой. Так, ну давайте подведем итоги голосования. Что тут тянуть? Вторая половинка, конечно, повлияла. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это машина. И пофигизм. Как только он появляется в жизни, все меняется, судя по тому, как вы проголосовали.
3: На рекорде.

0: игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 10:00 ровно в Петербурге по московскому времени. Вы и Капер, еще час будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Привет, друзья! 19 мая, у нас вторник. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот это факты.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу всегда отвечаем на все ваши вопросы.
4: Основное условие, нам нельзя врать.
2: Какие хотите, те и задавайте на здоровье. Что успеем, ответим в прямом эфире. Итак, к новостям. Каждый второй россиянин считает себя глупее искусственного интеллекта. Это опрос, который был проведен. Всего 29% граждан уверены в своем превосходстве над ИИ. Еще 17% полагают, что силы равны. И при этом молодежь чаще остальных думает, что нейросеть гораздо умнее человека, и она со всем справится. Неутешительное такое исследование, да?
3: Ну, я думаю, что имеется в виду нейросеть эрудирования, потому что у него больше доступа к информации, то есть она может подтянуть любое определение.
4: На самом деле, да, тут есть вопросики. Если в плане анализа вообще существующей информации, ИИ очень быстро анализирует существующие данные и выдает тебе ответы. Что касаемо креатива, мне кажется, что здесь человек пока идет не по шаблонам, которые использует ИИ, анализируя как раз шаблоны и все остальное. Не знаю, мне почему-то кажется, что творческая всякая история у ИИ еще не дошла до человека.
2: Но я бы не согласился с тобой. Я видел фильмы, которые она уже лепит. И музыку, которую пишет.
4: Но ты же говорил по поводу картины.
2: Какой картины?
4: Помнишь, что настоящую картину человек выставил как будто ИИшную?
2: Там просто люди не разобрались.
4: Так
2: это говорит о натуральности того, что делает ИИ. То есть люди уже не могут отличить, где настоящая, а где
4: картина.
2: Нет. Картина-то была настоящая, да. Ну так люди не могут отличить уже.
4: Так это человеческая тупость.
3: Так пока все равно. Слушайте, но я видел фильмы, которые снимают и люди. И да, может выигрывать в разы.
2: Ну, в общем, вопрос вот такой. А главное же нейронке сказать, если она в чем-то не права, и ты знаешь, что не права, сказать.
4: Она пойдет плакать.
2: Неправильно. Нет, она скажет, да, ты действительно прав. Это не так. Они же обучаются до сих пор. Я думаю, еще годик, и точно.
4: Меня больше всего веселят люди, которые обучают неправильно. И они же прям есть такое движение, что они...
3: Делают ИИ тупее?
4: Да.
3: Нормально. Такое тоже должно быть.
1: Твои камеры на Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Русская печь.
2: Не угадал. Давай, думай еще.
1: Три кубик Рубик.
2: Молодец, все, со второго тыка попал. Кубик Рубик – это прекрасное изобретение, которое получилось абсолютно случайно у человека с фамилией Рубик. Дело в том, что он потом потратил месяц для того, чтобы собрать его. Я не знаю, как у него так получилось. Реально, на поиск решения ушел целый месяц. Все это было, эта головоломка была придумана в 1974 году. Прикольно, что с точки зрения комбинаторики, классический кубик Рубик, вот который 3 на 3, знаете, сколько возможных состояний имеет?
1: 2 миллиона.
2: 43 квинтиллиона. Квинтиллиона, сейчас скажу, сколько нулей. 43, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
3: 1 квинтиллион, 2.
2: 18 нулей, вы представляете?
1: Ничего себе.
2: 43 квинтиллиона. Просто жесть. Так, случайно собрать кубик, просто вращая грани, практически невозможно. Есть самый быстрый человек на планете, китаец Ихэн Ван. Он собирает
4: кубик... точно их или он наш?
2: Собирает кубик за невероятные 3 секунды 8 миллисекунд.
1: 3 уже?
2: Да.
1: Я думал, 8 рекорд держится.
2: Я вот тоже помню, что ты говорила, а мне казалось, что пораньше. В общем, за 3,08 секунды.
4: Ничего себе, у него мозг и пальцы работают.
1: Как его зовут? Ихэн Ван? А Ихэн Ту за 4 секунды
2: собирает? Ихэн Ван. А еще прикольно, да, есть всякие же чемпионаты по собиранию кубика Рубика роботами.
4: Спид-куберы.
2: Ногами, да, спид-кубинг вообще.
4: Есть без, с завязанными глазами.
2: Да, ногами собирают, роботы собирают.
1: Бровями. Чем еще можно собрать этот кубик Рубика? Ну, развлечение массовое, будем честны, это прям международный язык общения, наверное, кубик Рубик.
2: И первый, кстати, чемпионат мира по сборке прошел в Будапеште в 82-м году.
1: Там победил этот Ихэн Ван?
2: Не-не-не, там...
4: Он еще не родился.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 19 мая.
2: Овны, пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем незначительны.
3: Тельцы, сегодня положитесь на внутренний голос вашего любимого человека, либо того, кому вы доверяете.
1: Близнецы, сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону.
2: Раки, а что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше, а?
3: Львы, сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей.
1: Девы, сегодня вы поймете, что ваш любимый человек похож на какого-то определенного забавного зверька.
2: Весы, в этот день вам придется довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов.
3: Скорпионы, в этот день вы столкнетесь с огромным количеством обязательств, связанных с вашим любимым человеком.
1: Стрельцам, особенно если они состоят в законном браке и относятся к женскому полу, в этот день очень рекомендуется ознакомиться с такой замечательной наукой, как психология.
2: Козероги, в принципе, вам сегодня совсем не обязательно встречаться с вашей второй половинкой.
3: Водолеи, сегодня вы почувствуете особую нежность к вашему любимому человеку.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется контролировать каждое ваше движение. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 12 по 13 сентября в Нью-Дели, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на полях саммита также планируется отдельная встреча российского лидера Си Цзиньпина. За март ФСБ задержало 37 россиян, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через Телеграм и чаты знакомств. Молодым людям сначала предлагали передать координаты школ и торговых центров, а затем под угрозами вынуждали совершать поджоги объектов связи, инфраструктуры и банков. Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под флагом и гимном страны. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику. Такие же условия одобрили и для спортсменов из Беларуси. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте, что там есть на данную минуту?
2: Давайте, очень странная новость. Проникнув в дом незнакомца, женщина ударила его по лицу.
1: За что?
2: Полицейские в Японии пытаются разобраться в ситуации. Мужчина проснулся от того, что незнакомая женщина была в его доме. И когда он позвонил в полицию, потому что он ее не знал, она решила выдать ему пощечину.
3: Ну, вообще, да.
2: Это попахивает каким-то новым заболеванием, я не знаю. Причем просто... она ничего не крала, просто не портила залезла. Имущество, да. Вот они пытаются понять мотивы. Какие могут быть мотивы у человека?
3: А нет ощущения, что это его жена? Просто он вовремя сообразил, такой говорит, скажу, что я ее не знаю.
2: Очень. Она у косметолога была.
1: Очень много было москитов. И она такая, я сейчас всех их истреблю у тебя. У меня есть горячая новость. Российским туристкам грозит тюрьма в Таиланде из-за оплаты по QR-коду. Помогите кто-то нашим девчонкам. Девушки отдыхали в Паттайе и решили приобрести ювелирные украшения. В сумме они купили изделия на 24 тысячи рублей. Оплатили все по QR-коду. В приложении операция прошла успешно. После чего россиянки с чистой совестью покинули магазин. Однако деньги на счет магазина так и не поступили, из-за чего продавцы обратились в полицию. И оказывается, была ошибка вот в этом международной транзакции какой-то, которая, говорят, произошла там. И в итоге теперь девушкам грозит арест за кражу. А также придется...
2: Они же не знали, что они крали.
1: Потратиться на юриста. Законы другой страны. Это они могут не знать, что мы не знаем тех законов. Я говорю, нужно помочь как-то девчонкам. Кто шарит законы Таиланда. Представляете?
2: Ну, вообще странно. Такая большая сумма, знаешь, тоже попахивает. Их бы не отпустили из магазина, не приняв оплату.
1: Ну, может быть, как-то по-иному там работают эти переводы.
2: Ну, нужны нюансы,
4: возможно,
2: честно.
4: Продавцы и есть мошенники. Думаешь? То есть денежки пришли, а они такие, нет, сегодня принесла.
1: Нужно отправить туда русского следователя.
4: Конечно.
1: Который разберется во всем и оправдает.
2: Детектив.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
9: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Сбербанк». Осозанеж лидерство. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В «Медэстетике» аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер. Четкие овалы шеи. Фотона. Ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22. Пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи. Естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
13: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
14: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
15: Азор Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-0-28-72.
16: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Самое время поотвечать на ваши вопросы, как обычно это делаем. Вот когда будет белое, Денис спрашивает. 3 октября, Денис, в Санкт-Петербурге, Ледовый дворец, приходи обязательно и друзей с собой приводи.
3: 3 октября, запомнил?
2: Зафиксировали. Доброе утро, Антон интересуется. Почему так мало новинок в эфире? Мало крутых новинок. Как они отбираются для дневного эфира? Почему не берете новинки от Стива Айоки, Дмитрия Вегаса, Лайк Майка и других? Вот такой вот вопрос к нам.
3: Ваш вопрос перенаправлен в музыкальную редакцию.
2: На самом деле там столько ребята отбирают за неделю новинок. Большое количество песен вообще в принципе со всех мировых чатов. Вот я просто это видел.
3: И ой, у нас тут собеседование началось. Привет, вейкаперы. А кем вы себя видите? Какими? Через 5 лет?
2: Я 38-летним.
3: Станислав?
4: Чуть больше татуировок на мне будет.
3: Так, какое любимое место в городе, где могли бы отдохнуть душой? Вот это прикольный вопрос. Любимое место именно в городе. О, я летом обожаю кораблики. Вот на Неве, грубо говоря. Место на Неве. На Неве и на реках и каналах.
2: Я летом там, где есть кондиционер. Я могу просидеть в этом месте, пока не пройдет жара.
3: А если не летом любимое место? Можно же зимой.
4: А ты на корабликах зимой.
3: Нет, это у меня просто первая ассоциация, еще раз тебе говорю. У меня был ответ про лето. Вопрос звучит: любимое место в городе, не обязательно летом.
2: Я люблю по льду гулять зимой.
3: Опять тоже Нева получается.
4: По тонкому льду. Нет, на грани.
2: Когда уже замерзший.
3: А у тебя место любимое?
4: Летом я бы на Дивоострове проводил все время.
3: А зимой?
4: На аттракционах. Зимой погулял бы в парке где-нибудь.
3: Каком?
4: А, не вижу в них вообще никакой разницы. Но имеется в виду, не запоминая, просто красиво, иду гулять.
2: Все, неплохо. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. И были с вами вейкаперы Никита Стас и Аня.
3: Хорошего вам дня, классного настроения. Среда, 7 утра, ждем.
4: Всем отличного вторника. Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы видитесь со своими друзьями? Вот есть такая новость о том, что россияне стали реже видеться с друзьями, потому что теперь это просто дорого. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба начала слишком сильно бить по кошельку. 40% стали встречаться с друзьями реже, а 3% вообще перестали куда-либо выбираться. В итоге посиделки все чаще заменяют переписки. Они, ну вот, хотя бы бесплатные. Ребят, а чем вы любите заниматься своими друзьями? Может быть, кто-то ходит на рыбалочку, кто-то в баню, кто-то предпочитает просто уютные посиделки дома, ну а кто-то заменяет телефоном действительно. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как это происходит у вас. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Loud Luxury и Эмили Робертс «Love You For Life». Появится работа от Дэвид Гетта «Awake Tonight». Слушаем трек от Alok & Khalid «Dive Into Me». Послушаем трек от Sound of Legend «Voyage Voyage». Откроет этот час трэп «Mafia House» с работой «Mafia Style» и все это рекорд «Dance Radio».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastic-nn.ru. 18+.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
11: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась. «Кавер-экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер-экспрессия, чтобы выбору выбор не оставляло. Кавер-экспрессия.
10: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
12: Едем в Сормовский парк. Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом, сообщили в Кремле. Предыдущий визит главы России в Китай состоялся с 31 августа по 3 сентября прошлого года. На прошлой неделе в КНР с государственным визитом также находился Дональд Трамп. Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана граждан, рассказал сенатор Шейкин. От имени управляющей компании они предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений горячего водоснабжения. После перехода на фальшивую площадку пользователь может потерять доступ к госуслугам. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Проверь зрение выгодно в Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
9: «Ника Спринг».
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260. Код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
12: каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
13: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
14: Оно Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52-011-42. Для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Баста. Мы начинаем.
1: Привет, привет, привет, говорю тебе снова. Радио Рекорд, хочу и баста, но меня зовут Иван Соколов. На улице невероятная жара, так и хочется бросить все дела и побежать куда-нибудь к теплой воде и загорать, но терпим, с тобой терпим, пока только вторник, работаем, терпим и мечтаем. Кстати, чтобы твоя мечта точно исполнилась сегодня, у Радио Рекорд есть для тебя специальные подарки, но про них расскажу чуть позже, просто слушай внимательно и будь готов. Вот к чему узнаешь, ну а пока записывай номер радио

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра». От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
2: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8.
6: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

очень много подарков. Ну и как было обещано, начнем мы с тобой, что отлично, с первого. Поэтому готовься и слушай внимательно. Итак, Радио Рекорд дарит тебе крутое, экстремальное и, что самое главное, безопасное приключение. Две проходки в Sequoia Park. Если никогда не слышал, то знай, что Sequoia Park — это один из крупнейших веревочных парков России. Там 7 трасс, 80 заданий, от самых простых для самых маленьких гостей до взрослых любителей экстремалов. Для них там тоже найдут специальные испытания, специальные задания. И вот две проходки могут достаться тебе. И в выходные поехать, позагорать, полазить — все это можешь сделать ты. Что же нужно сделать? Во-первых, берем свой телефон или компьютер, открываем на нем мессенджер Макса и на номер Радио Рекорд +7 996 006 109, это номер Радио Рекорд в Нижнем Новгороде, пишем два слова: «Хочу тусить». Все, написал, молодец, и теперь жди. Что надо ждать? Через 10 минут случайным образом случайный человек, кто напишет «хочу тусить», я ему позвоню прямо в прямом эфире. И вот тут важно: когда я тебе позвоню, тебе надо первым же делом сказать «Рекорд качает» — эти два слова. Скажешь «молодец», не скажешь «не молодец». Кстати, не хочешь писать мессенджер Макс, всегда можешь писать в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде, 109 FM, в личные сообщения. Вновь туда пиши «хочу тусить», но в случае с группой ВКонтакте еще не забудь свой номер, чтобы я мог тебе позвонить. Случайным образом человека выбираем, он говорит в прямом эфире два слова «Рекорд качает», запиши их себе где-нибудь. Ну и все, поздравляю, две проходки в Sequoia Park отправятся тебе буквально вот прям сегодня же, и отправляйся веселиться и прыгать, лазть на интересных этих веревочных заданиях. «Хочу тусить», пишем мессенджер Макс +7 996 006 109, группа ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде, 109 FM, и жди звонок. «Рекорд качает», надо тебе сказать, 10 минут. Начались, удачи!

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции и правила на сайте www.bizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: две проходки в Sequoia Park, в один из крупнейших веревочных парков России, будем разыгрывать прямо сейчас в прямом эфире. И я напоминаю, что задача была такая. Надо было написать сообщение «Хочу тусить», оказаться случайным числом, которое выиграло, ну и прямо сейчас ответить на звонок из прямой в прямом эфире и сказать два слова «Рекорд качает». Если все будет сделано успешно, то поздравляю, две проходки в Sequoia Park отправляют себе. Номер человека, который оказался счастливым, в этот раз я уже набрал. Осталось нам только подождать его ответа и порадоваться вместе с ним, если он ответит. Поэтому ждем с тобой гудков, ждем с тобой ответа, и две проходки в Sequoia Park улетит этому человеку.
1: Вызываемый абонент сейчас не может ответить.
0: Вот так.
1: Возможно,
0: вот
1: его телефон...
0: Вот так вот не может ответить. Но я это предположил, что такое в теории возможно, поэтому при помощи рандомайзера выбрал еще и второе число, и второго человека, который уже, наверное, ответит. Ну, и если он не ответит, то в таком случае придется разыгрывать без звонка, но я уверен, что этот человек точно ответит, поэтому ждем с тобой. И самое главное ему сказать, рекорд качает. Без этого не будет считаться, без этого не пройдет победа, без этого две проходки в один из крупнейших веревочных парков России, Sequoia Park, не получится забрать. Ждем гудков, ждем ответа и уже представляем, как...
2: Рекорд качает.
0: Рекорд качает, привет!
2: Привет.
0: Привет, а вот подскажи, пожалуйста, тебя зовут Горький Сладкий, ну, по крайней мере, да. Так записано в мессенджере Макс. Как можно к тебе обращаться, чтобы...
2: Дмитрий.
0: Дим, поздравляю, ты выиграл, всего две проходки в Sequoia Park отправляет себе. Давай привет передавай.
2: Передаю привет своей любимой жене Инне, детям, Федосу и Алисе. И всем, кто меня знает, передаю привет.
0: Дим, большое тебе спасибо. Ты красавчик, ты выиграл. Вот, держи, аплодисмент тебе. Прямо сейчас мы с тобой свяжемся в мессенджере, собственно. И я тебе расскажу, каким образом ты заберешь свои проходки Sequoia Park. Трубку кладу. Дим, хорошего тебе дня, жаркого. Пока-пока.
2: Да, взаимно.
0: Вот пример таким вот образом. И выиграли. Ну уж, первый человек, простите, надо было отвечать. Таковы условия розыгрыша. Ну, и завтра продолжим разыгрывать две проходки Sequoia Park. Скажу по секрету, что мало того, что завтра продолжим, и сегодня у нас тоже будут еще подарки, поэтому слушай внимательно, но пока для тебя отличная музыка на Радио Рекорд.

0: Такая невозможная жара, давай расскажу тебе, что же с погодой в Нижнем Новгороде будет ближайшие 24 часа, чтобы ты понимал, можно ли плавать, купаться или чего ждать. Итак, по данным Яндекс погоды в центре Нижнего Новгорода прямо сейчас плюс 30 градусов и ощущается как плюс 30, ну и, глядя в окно, можно смело заявить, ясно, к вечеру слегка похолодает до плюс 26 и будет малооблачно, ночью температура до плюс 20, ощущаться будет так. Также и малооблачно, ну и завтра утром вновь плюс 25 и вновь ясно.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучше.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
8: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
9: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

час подходит к логическому завершению, но мы с тобой услышимся буквально через 5 минут, как только время перевалит за час дня. И там уже нас с тобой ждет и еще один розыгрыш, и еще один приятный подарок. В общем, слушай внимательно, наслаждайся классной музыкой, заряжайся теплым, можно сказать, уже летним настроением, пока погода позволяет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
3: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
3: Мы начинаем!
4: Привет тебе, говорю снова. Радио Рекорд, хочу и баста, но у меня вновь зовут Иван Соколов. Между прочим, на дворе у нас 19 мая. Да, можно сказать, уже 60% мая позади. 80%, если быть точным, весны уже позади, впереди лето. Ну и кроме того, сегодня еще и 19 мая. Замечательные праздники, отмечаемся вместе. Хочу про них тебе рассказать, чтобы ты тоже знал вдруг, что собираешь сегодня отмечать. Так вот, сегодня день русской печи. Поэтому, если лежал, ел из нее, то поздравляю тебя с этим праздником. День рождения кубика Рубика. Ну и кроме того, день рождения пионерской организации. Тут уже для тех, кто когда-то давным-давно, 30 лет назад, был пионером. Вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Ты, кстати, тоже можешь поздравить с этими, с другими праздниками. Или просто что-нибудь написать, чтобы твой друг, коллега, любимый, любимая услышали. Плюс +7 996 006

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201142 для слушателей старше 16 лет. Record. Реклама.
1: В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
3: Без возрастных ограничений.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

рассказать себе про одно интересное действие, которое будет происходить, можно сказать, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области. Да, уже лето, уже пора строить планы на лето. Так вот, с 1 по 5 июля в серф-лагере на Горьковском море пройдет тот самый нами любимый фестиваль «Дофамин». И в этом году он пройдет, между прочим, при поддержке «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде. Можно планы уже строить. 1-5 июля ждет там тебе фестивальный творкинг. Очень много локаций, чемпионата, игры, музыкальные сцены, само собой, дебаты о природе, здоровье, творческие перформансы, физическая культура, психология, юмор. В общем, очень много всего, чтобы ты смог, так сказать, правильно построить архитектуру своих внутренних навыков. И что самое главное, в этом году фестиваль без возрастных ограничений. Хоть всей семьей туда можно приехать с 1 по 5 июля, жить, веселиться. А вот теперь самое важное. Билеты мы будем разыгрывать на Радио Рекорд в Нижнем Новгороде со следующей недели, то есть 25 мая. Но прямо сейчас уже, вот, держи специально для тебя промокод на скидку 10%. Запоминай HB10, как хочу и баста, HB английскими буквами, 10, и 10% отправляется именно тебе. Покупай билет прямо сейчас. Кстати, промокод действует до 31 мая, а с 1 июня будет вообще повышение стоимости билетов, поэтому лови момент прямо сейчас и увидимся с тобой на «Дофамине».

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Dance Radio. Рекорд! Новый трек на рекорде. Sunny

ты можешь забрать уже сегодня. 30 мая на Нижегородском кольце пройдет НЛС. Между прочим, невероятный второй этап гоночной серии. Это не просто гонки, это масштабное событие для всей семьи, где каждый, потому что без возрастных ограничений, а детям до 7 лет вообще вход бесплатен, бесплатный, найдет что-то интересное. Там и аквагрим для всех, там и фудкорт, там и экскурсии, и самое главное, там гонки, увидим легендарные «Волги», увидим гоночные «Лады», ну и другие российские автомобили, которые будут гонять и, интересно, всякие дрифты совершать. И все это 30 мая состоится, но прямо сейчас мы разыгрываем два билета туда. Что же нужно сделать, запоминай. Берем свой телефон и открываем мессенджер Макс, вводим номер «Радио Рекорд» +7 996 006 109 и отвечаем на вопрос, кто быстрее, на твой взгляд, кошка или лиса. Вот и все, прямо одно слово, кошка или лиса. Также можно писать в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде 109 FM, в личные сообщения пиши туда, кошка или лиса. Если окажешься по счету пятым, ну и желательно с правильным ответом, то я позвоню тебе в прямом эфире, еще раз ответишь на вопрос, и два билета отправятся тебе. 30 мая, НЛС второй этап, +7 996 006 109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде 109 FM, личное сообщение «Кошка или лиса». Пиши, через буквально пару минут с тобой созвонимся, и билеты твои.

0: 1 мая НЛС, второй этап на Нижегородском кольце. Целый день автомобильный праздник. Между прочим, без возрастных ограничений, а детям до 7 лет вообще вход бесплатный в сопровождении взрослых. Два билета на Радио Рекорд разыгрываем. Надо было ответить на вопрос, кто быстрее, кошка или лиса, и просто ждать, надеяться и быть пятым. У нас есть такой человек, зовут ее Свет. Свет, привет, ты с нами?
1: Рекорд, привет.
0: Как дела? Как жара? Нормально все?
1: Отлично вообще. Город Саратов, самый красивый Нижний Новгород.
0: А ты гонки любишь? Была уже на Нижегородском?
1: Вот вообще нет. Очень хотела попасть. Я вообще прям счастлива. Я вообще не верю. Ура!
0: Ну подожди, ты еще не выиграла. Еще на вопрос надо ответить. Так кто быстрее, кошка или лиса?
1: Лисичка.
0: Лисичка? Как думаешь, насколько она быстрее в километрах в час?
1: Ну, по-моему, она до 50 километров в час.
0: О, а кошки?
1: Кошки, ну, они возраста, там, веса, они тоже быстрые.
0: Но медленнее, это абсолютно верно. Я тебе мучить не хочу, Свет, вот тебе аплодисменты. Конечно, лиса, ты абсолютно верно, все. Сказала 50 км в час, кошки, понятно, там разные кошки, ну, в среднем, не знаю, 25 будем считать. Поздравляю, два билета тебе отправлю, вот как только мы с тобой сейчас закончим. Электронные, все, 30 мая приходи обязательно с детьми, с мужьями, ну, лучше с одним, с мужем, с детьми. Кому привет хочешь передать?
1: Я передаю привет всему Нижнему Новгороду, Сормскому району, всем, кто меня узнал. Рекорд качает, любимое радио всегда радует.
0: Спасибо, Свет, очень приятно. Трубку кладу, прям билеты тебе отправлю буквально через пару секунд. Хорошего тебе дня, давай там на улице, чтобы все хорошо у тебя было. Все, пока. Вот примерно таким вот образом Света и выигрывает. Если что, будем разыгрывать еще и завтра. Ну и просто 30 мая, это получается через неделю в субботу, приезжай обязательно на Нижегородское кольцо, на второй этап. Действительно отличное времяпрепровождение для всей семьи, потому что, напоминаю, без возрастных ограничений, а детям до 7 лет вообще бесплатно. И на машины посмотреть, и повеселиться, музыку послушать. В общем, приходи обязательно.

0: что же с погодой в Нижнем Новгороде у нас будет происходить в течение сегодняшнего дня? Так вот, по данным Яндекс.Погоды, в центре Нижнего Новгорода прямо сейчас плюс 31 градус и ясно, вот это жара. К вечеру слегка похолодает, можно так сказать, до плюс 26 и малооблачно. Ночью температура до плюс 20 и вновь малооблачно. Ну а завтра утром плюс 25 и красота, и ясно.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 877-988. Максимум даем. Минимум просим.
7: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я вижу.
13: Я вижу.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Я в Садко.
17: Я в Садко.
18: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Вот образом наш с тобой 2 часа подходит к логическому завершению. Завтра нас с тобой вновь ждут приятные призы и подарки, поэтому подключайся. Хочу и баста на Радио Рекорд в Нижнем Новгороде с 12 до 14, чтобы быть еще радостнее, чем ты есть вот в такую прекрасную весеннюю погоду. И заглядывай в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Подписывайся и ставь лайки, делись смешными картинками, там есть для тебя. Ну и на этом все получается. Обнял, приподнял, услышимся.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, у меня для вас потрясающие новости. Мы представляем свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Как вы знаете, мероприятие уже совсем скоро, 29 и 30 мая. Ну а сейчас есть возможность послушать 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. Так что не теряйте время. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Если уже заценили, пишите свое мнение в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я обязательно все почитаю. Ну а сейчас предлагаю насладиться тем, что послушаем в ближайшие 60 минут. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Leonie. Stay. Еще одна новинка от Cheat Codes. Last Night on Earth. Еще услышим клевую работу от Медуза «Don't Wanna Go Home». Чуть позже здесь «Анима» и «Иджи» «Out of My Body». Открой час «Трэп Мафия Хаус» с треком «Мафия Стайл» от «Рекорд Дэнс Радио».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
10: 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Рекорд. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
7: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалось. Кавер «Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер «Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляло. Кавер «Экспрессия».
6: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.
10: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
11: Оно Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, друзья, музыка под любое настроение всегда рядом. Напоминаю, в приложении Радио Рекорд. Здесь собраны десятки интернет-станций, ну, буквально на любой вкус и ритм жизни. Если вы тренируетесь и вам нужна энергия, мне кажется, что подойдет EDM, Big Room или Рекорд Клаб. Для работы, дороги и хорошего фона – хаус, дэнс или дип. Ну, а для отдыха и спокойной атмосферы выбирайте чил, а может быть что-то еще, пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Будет интересно почитать ваши предпочтения. В общем, просто выбирайте жанр под свое состояние и включайте музыку, которая идеально подходит именно вашему моменту. Приложение Радио Рекорд всегда под вашей рукой. Скачивайте, если еще этого не сделали. Ну а я пока расскажу о треках в этом часе. Але Фабин, Body Talk. Послушаем отличную совместку от DJ Cuba с Sandra K. Чуть позже здесь Ibin с треком Hollow. Еще дождемся Филатов и Кэрос. Включим музыку.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
3: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня, иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутован, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: BLG. Надежность в движении.
7: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА, УГРНП 304-526-011-800-121.
10: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
11: «Никастринг».
12: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.

0: Люксатик, люкс!
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
4: ОСЗ «Групп Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП «Телухин» АА. УГРН-ИП 304-526-011-800-121.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
13: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
14: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
15: Оно рейтинг «Спорт», Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Hey, в эфире «Первая танцевальная Россия». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем большой привет. Меня зовут Алена. Мы здесь говорим о музыке. Вот, слышала о том, что все больше артистов сейчас выпускают специальные версии альбомов в формате пространственного звучания. Если вы еще с этим не знакомы, обязательно познакомьтесь сразу после эфира. Такой звук создает эффект полного погружения, как будто, знаете, музыка играет не просто в ваших наушниках, а прямо вокруг вас. Особенно это круто ощущается на концертах и в электронной музыке, где можно просто буквально почувствовать каждый бит и атмосферу трека. Так что, мне кажется, слушать музыку в ближайшие годы станет еще более эмоционально и объемно, хотя иногда кажется, что куда уже еще. Ну а вы замечаете разницу между обычным звуком, скажем так, рядового трека и пространственного звучания? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» свои мысли. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima «Beautiful». Послушаем клевый трек от Got Lucky, La La La. Еще дождемся Holy Flame, Тону. Чуть позже здесь Sound of Legend, San Francisco. Начнем этот час с трека Graceland от Yearbox. Это рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только кронштейн. А лицо?
4: Это не кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну ты ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у рекорда будут? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
4: На КЦ, да.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
3: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки не новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
5: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
4: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
5: Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
17: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
18: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: BLG. Надежность в движении.
20: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
21: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась. «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла. «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла. «Кавер Экспрессия».
20: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

привет, друзья, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина, и уже совсем-совсем скоро, в конце мая, Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент. Мы уже знаем, кто это. А вам намекаем, кстати, может быть, кто-то из вас догадался. Но и обязательно рекордчик с колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+, Армин Ван Бюрен в этом часе и новая свежая работа «Like a Child». Еще впереди Биби Рекса и Faithless New Religion. И непременно Dub Dogs и Feza «How Does It Feel?». А еще Кункс и Galaxy. Прямо сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.com.
3: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.

0: над тобой.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
3: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года при оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-230-930. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
4: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
5: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
3: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ разрешить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может дорого обойтись Мадьяру, заявили в Евросоюзе, сообщает Политико со ссылкой на источники. Фон дер Ляйен планирует урегулировать вопрос о начале переговоров по украинскому членству в сообществе как можно скорее, то есть к саммиту лидеров Евросоюза в июне. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Занятия в школах в сильную жару нужно завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал член Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
0: Then.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Курочка, курочка, Павловская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, Павловская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Тилухин АА, УГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце.

0: начало в 12.00. Билеты уже на nwink.ru. Будь там, где рождается скорость.
1: Без возрастных ограничений.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Околоспортивная. В России появится новый школьный учебник по физкультуре. Минпросвещение утвердило единую программу и начало. Все, началась разработка. Друзья, это что такое? У нас скажите, пожалуйста, когда появились учебники по физре? Когда я училась в школе, все, что от нас требовалось на физкультуре, это не забывать свою школьную форму, кроссовки, ну и так далее. Бегать желательно, справки часто липовые из больницы не таскать. Вот все. Больше спросу никакого с нас не было. А сейчас нужны учебники по физре. Все, дожились. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Там можно найти много любопытных новостей. Афроджек и Лукас и Стив в этом часе. И Control. А еще слышим Эбин и Hello. Также Хьюбил и Free.

0: Radio.
1: Сделать любую женщину счастливой очень легко. Вот только очень

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
4: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у Рекорда будут? Все туда. Все туда.
2: На КЦ.
4: Да, на КЦ, да.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекты России 0+.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
7: Секвойя парк. Один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
8: Проверь зрение выгодно. В центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
9: Ника Спринг.
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
13: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
15: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
16: Озор Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-028-72.
17: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
13: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
19: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: А поехали всей семьей!
22: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей, жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
3: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня, иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Выходные. Дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: BLG. Надежность в движении.

0: дачу в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 2779988. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УКРОЭНЭП 304-526-011-800-121.
5: Краны.

0: Садим люкс!
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пауза Сбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.
4: Семейный тариф в эквадрате.

0: кинотеатр ООО «Акватория развлечений».
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
3: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, друзья, и главный ретро-мегаданс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицы с новой постановкой «Это фантастика». Но вообще, хочется начать с того, что каждое шоу супердискотеки 90-х, в принципе, это всегда фантастика. Говорю вам по личному опыту, это правда. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, вы представляете? Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Чит-код в этом часе «Last Night on Earth» – это Рекорд ремейк. Еще впереди Леони, «Stay». Анима тоже будет «Out of my body». И еще «Медуза» «Don't wanna go home». В начале часа «Yearbox» и «Graceland» и все это

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
0: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
4: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
5: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине. Это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
6: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я вижу.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Я в Садко.
17: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, 3 музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
20: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
21: В интернете наберу prismaokna.ru.
22: Подробности на сайте.
23: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует 2-й этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
24: Без возрастных ограничений.
25: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Dance

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать Джи Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
4: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у рекорда будут? Что? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
4: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Рекорд. Реклама. В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на BCR. Lada.ru.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
1: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
2: Чтобы в память надолго врезалась, «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась, «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла, «Кавер Экспрессия».
1: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: АГАТ. Покупай выгодно.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
6: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов ровно московское время. Радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, конечно. Мы обсуждаем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Оскар Уайльд в свое время типа пошутил, сказав, что американский президент правит 4 года, а американская журналистика правит вечно. В США, да, это так. Так оно и есть у них там. Но у нас ровно наоборот, и поэтому здесь у нас прежде всего важны новости, исходящие от президентов. А все остальные — это так, чепуха в стиле отечественной журналистики. Некоторые штучки из такой чепухи обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали реже встречаться с друзьями, потому что дружба начала слишком дорого обходиться. По данным опросов, почти каждый третий заметил, что посиделки в кафе и совместные развлечения все сильнее бьют по кошельку. Около 40% признались, что за последний год стали видеться с друзьями заметно реже, а часть людей вообще перестала куда-либо выбираться. В итоге живое общение все чаще переезжает в переписки, просто потому что так дешевле.
2: В переписке? Потому что так дешевле? Ну, знаете, я вам вот что скажу. Это совсем не так. Потому что переписка, вообще, товарищи дорогие, это тоже деньги. Это, извините, это интернет, да, это мобильная связь, это телефон, в конце концов, изнашивается, кнопки и стекло.
1: Но это же дешевле, чем с друзьями на шашлыки,
2: да,
1: поехать.
2: Да, это дешевле, чем поехать с друзьями на шашлыки, но это не дешево, это не бесплатно. А вот смотрите, а если сэкономить окончательно и бесповоротно, полностью, а что если вообще дружить мысленно? Вот как бы силой мысли, да? То есть подумал о друге, вот он уже здесь как живой. И поговорить с ним можно мысленно. А если, кстати, напрячь воображение, то с ним можно даже выпить с воображаемым другом.
1: Да, вот мысленно общаться с другом и при этом надеяться и предвкушать случайную с ним встречу. Например, на вокзале. Встретились друг друга на вокзале.
2: Может, нет, это как раз нет. Давайте так далеко заходить не будем в дружбе. До вокзала, да? Это совсем другая история. Да, представил воображаемого друга, допустим, на вокзале. Да, могут вызвать врачей, но зато это дешево, бесплатно практически. Слушайте, и на самом деле и с женщинами тоже так. Ведь женщина, давайте говорить откровенно, это самая дорогая статья расходов. Там вообще так дорого это обходится, что иногда за секс хоть почку продавай. А если вот представьте, вот та же самая история, вот мысленно. А что, если женщину просто представить? Ну, не лежа в постели, как это сейчас происходит, да? А типа, как ты ее привел, посадил за стол, там, налил воображаемого шампанского мадам Клико, потанцевал с воображаемой Зиной, снял с нее воображаемые панталоны, воображаемо в нее вошел. А, причем, ну, смотрите, какой плюс. Плюс не только, что ты экономишь, но можешь даже, на самом деле, ничего и не снимать, и прям через пальто.
1: Ну, тут есть, как бы, знаете, есть такие минусы серьезные. Потому что вот воображение все равно, как бы, это же воображаемая женщина, да? Она превратится в молодую Анджелину Джоли. Ну, как бы там, ну, например, да?
2: Ну, конечно,
1: да?
2: Обязательно,
1: это
2: да.
1: Это трудно. А с этим у меня и так в порядке.
2: С чем? С Анджелиной Джоли?
1: Да, представлять, как бы.
2: Нет, конечно, я понимаю. Ну, просто можно и дальше пойти. Просто вы представляете, в горизонтально же уже,
1: да? По-разному. Ну что, у меня и так, и эдак.
2: Тогда вы уже начали. Вот, поэтому главное сейчас сэкономить. Видите, россияне уже не встречаются. Да, не встречаются с друзьями, потому что дорого. Да, дружба дорого обходится сейчас. Вообще у нас в России даже дружба денег стоит. Ого-го. И даже приятельство. И поэтому вывод очень простой. Значит, поэтому завязываем дружить, да, а друзьям так и сказать: ты мне не друг, а просто товарищ. Потому что товарищество же обходится дешевле.
1: Ну, товарищ, да, конечно. Ну, хотя и с друзьями можно по-умному поступить, как бы, знаете, продолжать дружить офлайн, как бы встречаться с ними, с друзьями, но у них в гостях. Тогда это будет бесплатно, тебе есть это угощение.
2: А какой дурак тебя сейчас пригласит? Таких дураков нет. Все хотят к тебе. Встретились два друга. Не на вокзале даже.
1: Не на вокзале.
2: Но вопрос-то какой? Какой у нас вопрос?
1: Ну, вопрос, ну, вот смотрите, вот нам о такой тенденции заявляют. Видимо, какие-то опросы были, какая-то статистика. Серьезные люди подошли к этому, да, там такие в пиджаках, такие с галстуками, такие на хороших зарплатах. Так ли это действительно? Стал ли ты реже встречаться с друзьями, как будто в реальной жизни из-за экономии? Не стал ли ты? Может быть, какие-то какие-то альтернативные способы общения с друзьями ты практикуешь? Ну что там, давайте, мы же все взрослые люди.
2: Это какие? Ну,
1: онлайн.
2: Ну, а, да, а может быть, ты уже начал по переписке. Ну или нет, как ты встречаешься с друзьями? Это интересно. Ведь на самом деле вот этот формат офлайн встречи, да, просто живьем, он тоже уже утрачен. Как, когда последний раз ты...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия не вернется на Евровидение, потому что нынешние критерии конкурса, по его словам, напоминают признанный экстремистским и запрещенным движением сатанизм. Глава МИД отметил, что страна не потянет такие требования к участникам и добавил, что Россия сейчас сосредоточена на других международных площадках с гуманитарным и образовательным уклоном.
2: Что? Страна не потянет сатанизм? Это точно то слово, которое он хотел сказать?
3: Ну, не в смысле финансово не потянет, а в смысле морально-нравственном.
2: Подождите, на самом деле в финансовом-то как раз смысле это я понимаю, потому что сатанизм — это дорого. Ну, да как бы, да вот, посмотрите на Евровидение, на то же. Это требует денег, ну, разве дело только в этом? Я думаю, что, ну, просто это нехорошо. Как бы, да?
3: Нет, оказывается, вот как, понимаете?
2: Нет, понятно, что тот такой сатанизм, который на Евровидении, он действительно требует очень много финансовых вложений. А сейчас, ну, понятно, ну, как бы, дорого, короче говоря. Что сказал Лавров? Что, потому что нынешние критерии конкурса, значит, напоминают, да, вот, ну, запрещенный у нас, понятное дело, сатанизм.
3: Экстремистское движение.
2: Вот я просто вот, может быть, что-то запутался. Скажи, пожалуйста, а раньше, вот когда мы участвовали в Евровидении, там сатанизма было меньше?
3: Тогда было полегче. А вот видите...
2: Да в чем? По-моему, там ничего не изменилось. Слушайте, Евровидение, как оно было там с сатановидением, так оно и осталось. Там было всегда более-менее то, что и сейчас. Вон там Билан. Помните, что там устраивал, какой сатанизм? Вы помните?
3: Да нет, там с Биланом все было...
2: Да не знаю, я когда это увидел...
3: Там рояль Плющенко танцевал.
2: Ну, что, вот я и говорю.
3: Нет, там перестань.
2: Нет, рояль...
3: Наши всегда выступали в рамках...
2: В рамках
3: каких надо таких рамках?
2: В рамках сатанизма под названием Евровидение. Я про это и говорю. Там ничего не изменилось, на самом деле. Там всегда было то, что и сейчас. Да, ну, плюс-минус, конечно. Я, слава богу, это не смотрел ни тогда, ни сейчас. Но вот вижу какие-то отдельные видео, ничего не изменилось.
3: А, кстати, очень интересная штука с Евровидением. Помните раньше, да? Там задолго, за месяц, там, как бы, до его начала, все начинали его плевать, хаять, обсуждать, как бы, при этом. Потом смотреть и обсуждать. А я только вчера вечером узнал, что, оказывается, прошло Евровидение. То есть и победили ни много ни мало болгары. Евреи на втором месте, румыны на третьем.
2: Как бы вот, евреи в каком смысле?
3: Ну, в смысле, государство
2: Израиль. Да. Израильтяне?
3: Да, израильтяне.
2: Просто какие-то евреи
3: вышли. Нет, не надо евреи
2: вышли.
3: Вот видишь. Вообще нигде не слышал, не видно. Причем я читал не только наши всякие СМИ, но и не наши там всякие СМИ.
2: И что? Ну, я и говорю.
3: Как оно совсем подпольно пошло.
2: Да, ну, потому что, конечно, сатанизм. Но послушайте, но Евровидение, ну, что это вообще такое? Оно, ну, мягко говоря, никогда не было чем-то таким, мягко говоря, образцово-талантливым. Какие-то люди, причем совершенно не звезды, в одеждах, знаете, с корпоративов психиатрической клиники, пели какие-то потусторонние песни, которые невозможно ни запомнить, ни спеть. Он всегда таким был. Но все-таки, мне кажется, что наш министр иностранных дел, когда он говорит, что там вот сатанизм, все-таки он немножко сгущает краски. Потому что не совсем сатанизм. Нет, сатанизм так. Не совсем. Смотрите. Потому что вот если смотреть на участников Евровидения, да, вот как они выглядят. Они выглядят и одеваются так, и поют так, как будто они поют это не для обычного сатаны. У меня есть

0: есть полное ощущение, что они поют не для сатаны традиционного. Они поют для сатаны гомика.
1: Подождите, подождите. То есть вы хотите сказать, что вот этот известный нам сатана, чье движение признано экстремистским, он не гомик?
0: Об этом я не подумал. Но в любом случае...
1: Вот в том числе и поэтому мы не поедем на Евровидение.
0: Ну, так, в любом случае, сатана страшен только для тех, кто поет на Евровидении. Потому что он их потом сатанит там, туда-сюда.
1: Ну, да, это, ведь он же гомик.
0: А, кстати, как это происходит?
1: Ну, как-то не знаю. Ну-ка, он же черт!
0: А, да. О!
1: Конь!
0: Не петух.
1: Не петух.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Большинство вакансий в России могут оказаться пустышками, утверждают карьерные эксперты. По их словам, реально живыми бывают лишь 10-30% объявлений о работе. Остальные компании размещают ради сбора базы кандидатов, мониторинга зарплат на рынке или просто для создания видимости активного роста бизнеса. При этом соискатели могут звать на собеседование, созвоны и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого в принципе не планируется.
2: Вот это новость. То есть, я не понял, никаких вакансий на самом деле нет? Это все видимости галлюцинации?
3: Да, такие потемкинские вакансии, как вот раньше в деревне такого рода, да.
2: Да, то есть размещают ради сбора кандидатов, мониторинга зарплат для создания видимости. То есть, объясните мне, просто это как бы надо переварить. Что значит для создания видимости? То есть у нас рабочие места в большинстве своем это для видимости, а на самом деле у нас безработица, как в США во время Великой депрессии, что ли?
3: Ну или наоборот, все хорошо, все хватает всех сотрудников, а так вот чисто для движухи, да, вот делаем вид, что пытаемся нанять новых.
2: Ну, то есть как это происходит? То есть там, не знаю, ну вот когда ты там читаешь объявление, там, не знаю, там требуется конюх со стажем, или там требуется там фонарщик во вторую смену. Помните, был такой, который вручную зажигал и гасил фонари уличные? Или, помните, была такая профессия «будильник»? Это как вот сейчас вейкаперы, только не по радио, они нанимался, ну, короче, человек, который стучал в окна палками, будил, да?
3: Кстати, я вот, когда был подростком, поработал немножко фонарщиком. Пару фонарей вручную потушил с помощью камня.
2: Ну, за бесплатно. Но это не работа, согласись, это волонтерство называется. Это не за бесплатно, абсолютно. Это, значит, все для сбора. Нет, слушайте, серьезно. Значит, вот как это происходит? Это самый важный для меня вопрос. Значит, все эти объявления для видимости, для сбора каких-то данных. Значит, когда ты читаешь там объявление, там, я не знаю, где-нибудь там сейчас на хэдкантере, там, да, не важно. Значит, там требуется, там, не знаю, там наладчик или там оператор станков с ЧПУ. Я не знаю, что это такое, но сейчас это самое популярное.
3: Числовое программное управление.
2: Окей.
3: Станок-компьютер.
2: Значит, все вот это ЧПУ, это все чепуха, что ли? То есть какую-то базу собирают? Ну хорошо, ладно, значит, и ты увидел, требуется там, я не знаю, там, оператор станков там с ЧПУ. И дальше, значит, ты звонишь, там, здрасте, я хочу быть ЧПУшником, там, да, оператором станков с ЧПУ. И дальше, как было сказано, при этом соискатели могут звать на собеседование, там, созвоны, там, да, и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого, в принципе, не планируется. То есть, секунду, то есть ты пришел, скажем, как сварщик, да, сделал тестовое задание, то есть сварил все трубы в районе, там, сварил новый подъезд, ну, если ты борщевик. А дальше что? Ну, ты спрашиваешь, ну что, подхожу? А ему, нет, это мы просто так разместили для видимости.
3: Не-не-не, не хитрее, пожалуйста. Они говорят, вот, отлично, вы нам очень нравитесь, вы просто прекрасный, вы первый кандидат. Мы вам обязательно позвоним.
2: Ну, понятно.
3: Он уходит окрыленный.
2: Нет, а для видимости, и для мониторинга зарплат. То есть они хотят узнать, согласится ли он на такую зарплату.
3: Какие зарплаты?
2: Нет, знаете как, знаете, они дают тестовое задание. То есть приходит, скажем, не знаю, там, строитель, там, инженер-строитель, не знаю. Ему, значит, дали тест. Он построил дом. Ему такой, ну что, на сотку согласен? Он такой, да. Там. И такой, Серега, он на сотку согласен. Давай следующего. Это как происходит?
3: Да, есть... А следующим уже предлагают 80, как бы так, понимаете? То есть, ну, как бы, шатают ситуацию, как бы, да, вот прокачивают ее.
2: А это все не ради работы? Это все вот, что ради это? Движухи, как это называется?
3: Ну, и к тому же, как бы, вот, сколько же людей этим занимается? Сколько этих, как раньше называлось, отдел кадров, сейчас эти, как там, HR, да, там, или что-то такое. Вот они работают, ссылают в переписки, на собеседование приглашают, тратят время. Им тратят гигантские деньги на зарплаты. Смотрите, сколько трудоустроены в стране вот именно в этой сфере людей.
2: Вот это, конечно, хорошая, прекрасная часть этой новости. Это значит, что безработицы все-таки нет. Потому что эти-то люди работают,
3: нашу, как не в себя.
2: Которые создают видимость. Да, вот люди, которые создают видимость, они востребованы. Они при работе и получают очень хорошие зарплаты, я надеюсь. Да, создавайте видимость. И все будет хорошо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На смену тарелочницам пришли букетчицы. В России набирает популярность новая схема развода на свиданиях. Девушки знакомятся с мужчинами в дейтинг-приложениях, а при встрече заводят их в случайный цветочный салон и раскручивают на букет за десятки тысяч рублей. Дальше все по сценарию. Короткая прогулка, внезапная, мне срочно надо идти, и девушка исчезает. А букет спокойно возвращается обратно в магазин ждать следующего кавалера.
2: Чё? Букетчицы? Слушайте, это знаете что? Это называется дожили. Вот помните, в наши времена раньше, да, вот были хоть минетчицы, от слова мины, да? А теперь какие букетчицы? То есть, подождите, то есть это букет без минета или что?
3: Ну, получается, да, чисто вот так вот просто. Ну, есть серьезный изъян, серьезный баг в этой схеме. Смотрите, ну обычно, не всегда, конечно, все реже и реже, но обычно пока еще... На первое свидание мужчины приходят со своими цветами. Уже. И очень странно просить у них второй букет.
2: И часто в горшках. Да, ну, послушайте, ну, на самом деле не странно. А если она очень понравилась? Ну, вы просто забыли, как очень понравилось. Да мужик, когда у него все дымится, он тебе второй, третий букет. Да он тебе пальму срубит целую. Но, нет, слушайте, я реально... Вот остановите мир. Да, называется? Вот где остановка? Все, дальше не хочу. Букетчицы! Это же уму непостижимо. Мы только привыкли к этим тарелочницам, да, более-менее их переварили. Значит, букетчицы. А дальше что? Что, сардельничницы? Попросила купить сардельку, сделала вид, что засунула ее в рот, проглотила, а сама в туалете выплюнула и отдала повару.
3: Но это уже пройденный этап, это вот эти самые тарелочницы.
2: Ну, это даже нет, тарелочницы все-таки, они не сардельничницы.
3: Думаю, что как бы, чтобы нормально зарабатывать, нужно уже не разменяться на эти пустяки, там, рестораны, цветы. Вот, например, первое свидание. Идете вы по дороге, и тут она такая: у меня зуб выпал! Срочно в эту стоматологию! Давай мне делать зуб.
2: Зубницы!
3: Да, зубницы, стоматологицы. Это не пару десятков тысяч рублей, это пару сотен тысяч рублей. Там делают и все, как бы.
2: А потом она зуб сдает обратно, да? Ну, это хорошо. Но знаете, букетчицы. Ладно, главное, чтобы не появились букетчицы в другом смысле. Типа засунул, а там букет. Ну, правда, это уже не развод, это венерические проблемы.
3: Они, да? Они никуда не пропадали.
2: Да, хорошо. Ну, хорошо, там, не знаю, что-нибудь засунул, а там внутри кто-то хвать и вышел без него, а это потом орган на органы. Так это, понимаете, о чем новость-то? Это новость о том, что никому верить вообще нельзя.
3: Вообще никому.
2: Вообще никому. То есть купишь еду тарелочница, купишь там букет на букетят, купишь пакет на пакетят. Помните, у группы Иванушки Интернешнл была песня там «Кукла Даша, не плачь, кукла Мина, не плачь». Купишь ей куклу Мину, на минетят, да? И так, где тебя сейчас не обманут? Да? Хотел сказать, сделаешь мину при плохой игре. Ну, это то же самое, неважно. Окей, ладно, хорошо, букетчицы. Значит, мужиков надо разводить по полной программе. Эти, значит, разводят женщин, женщины разводят нас. В таком мире мы живем. Ну хорошо, букетчицы, но как это выяснилось? Значит, что это была за история? То есть кто-то купил, значит, там букет, да, там, скажем, на 20 тысяч рублей, подарил ее Анжеле Цветковой, или там, не знаю, Снежане букет Гонореевой, да, она, значит, взяла букет, сказала, все, типа, мне пора домой. А как это выяснилось? А выяснилось, я знаю, только один способ, как это могло выясниться. Оказалось, что он сам цветочник и сам в этой схеме.
3: Ну да, или просто он, как бы, она сказала, что пора домой, или пора строчить по делам, а он за ней проследил.
2: Ну, и что?
3: Увидел, что она сдала букет обратно в магазин. Деньги распополамили. А самые хитрые играют в долгу. Никогда не обманывай на первое свидание. Ты с ними встречаешься, как бы, долго встречаешься, нормально, все. Потом вы женитесь, у вас дети. А потом она разводится и алименты. Может же быть такая схема?
2: Она уже работает в каком-то смысле. Только на эту схему, как говорится, на хитрый, да, болт есть свой с резьбой. Не платят алименты, знаете, сколько в России? Поэтому букетчица, может, это еще и не самое худшее.
3: Цветочки, как говорится.
2: Да, абсолютно. Ну и что, букетчица развела там цветочника Георгина Букетова. Обычное дело.
0: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: не избушка на курьих ножках, мы поворачиваемся к лесу задом, а к вам передом очень-очень редко. Но все-таки это делаем. Вот, например, в этом месте нашей программы, где вы написали кучу всего, а мы из этой кучи кое-что почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Че там?».
1: Ну, тут у нас была новость. Тут у нас была новость о том, что россияне стали реже встречаться онлайн с друзьями со своими. Ну, из-за подорожания жизни. Потому что встреча предполагает какое-то там питание, какое-то питье, прочее, прочее, прочее. И мы спросили у тебя, так ли это? Действительно ли ты как бы сузил, как бы сократил количество встреч с друзьями в реальной жизни из-за того, что это дорого? Или же нет? И, может быть, ты нашел какие-то альтернативные способы встречаться с друзьями? Ну, то есть, как бы, ну, вот, ну, не платить много. И такие способы нашлись. Вот Кирилл пишет. Хабанеро, крем и хруст. Ну, как он решил поздороваться? Вытащить в соло шашлык на природе? Дорого. Мы с друзьями по копеечке скинемся и вперед. А там леший, пырый и сутулый подтягиваются. А они мажоры заряженные приезжают. Главное иметь друзей мажоров. Лешего, пырого и сутулого.
0: Думал,
1: заряженные приезжают.
0: А, ну, я, знаете, лучше вообще без друзей. Я просто думал, что лешие и пыры это как бы заряженные в каком смысле?
1: Вот здесь же финансово, а вот, мажоры.
0: Знаю, я думал, что если лешие и пыры и заряженные, то ты сутулый, то точно не в финансовом смысле. Просто чем-то заряжены уже. Уже приехали полные. Ну, нет, серьезно. Ну, вот, вот если вам сказать, вот, вот сейчас в студию зайдет лешие и пыры.
1: И вы сутулый.
0: Ну, хорошо.
1: Давайте за чистоту эксперимента.
0: Что бы вам пришло в первое в голову? Ну, деньги?
1: Ну, слушайте, нет, конечно. Да. Мне всегда казалось, что люди с такими вот прекрасными титулами леший, пыры и сутулы в большой компании самые незаряженные финансово обычно бывают.
0: Вот
1: да?
0: Я про это и говорю.
1: Они такие самые халявщики.
0: Как
1: такие,
0: раз, есть, особенно пыры, кстати.
1: Пыры вообще мутный тип. Сутулы тот еще тоже.
0: Да. А вообще, не знаю, есть ли смысл выезжать, вообще встречаться с такими друзьями, с лешим?
1: Ну, что они, нет, друзья есть, конечно.
0: Не, ну, нет, ну, а что вы не встречаетесь?
1: Ну, я, ну, есть у меня один леший знакомый.
0: Ну, давно ли вы с ним встречались?
1: Ну, давно, давно.
0: Вот и я про то же.
1: А вот еще даже способ, как бы, бюджетно, но все-таки встретиться с другом. Сейчас ездили с Максом на грязной копейке. Сегодня... На грязный коп. Сейчас я скажу, что. Сегодня удачно пробрались в лес, накопали гильзу, гвоздь и часть упряжки. С приключениями, ну и с последствиями. То есть, ну, как копатели они, то есть копают что-то там такое.
0: Копатели?
1: Да, гильзу, знаете, с металлом.
0: Друзья копатели.
1: Да.
0: А? Не, ну, и копатычи. Что он этим, как он этим отвечает, ну, на наш вопрос?
1: Без денег, без шашлыков, там, без коктейлей,
0: да,
1: дорогих.
0: Если у тебя есть друг, там, да, как копатель, гвоздь, да, там, конечно. Да, а то что обязательно в ресторан-то сразу идти?
1: Вообще не обязательно.
0: Не обязательно, да, там можно что-то накопать. А пока с друзьями копаешь, можно там, да, поговорить, ну, там, да.
1: В большинстве случаев это вот копание не очень законный способ. Чем как на шашлыки с
0: лесу же.
1: И сутулы.
0: Да, ну, а в
1: это законно.
0: Нет, вот единственное, что риск в лесу, это встретить не, там, да, не полицию, а только лешего и сутулого максимум. Ну, они что, еще друзья, да, большая компания.
1: А вот еще тоже вот о минусах как бы встреч с друзьями в реальности. Как-то узнал, что подруга уехала из города. И поехал к мужу ее, чтоб нормально по-мужицки пиво попить и баб пообсуждать. А она дома оказалась. Пришлось пивом делиться и обсуждать педагогику и искусство. Вот, а не то, что как хотелось.
0: Нет, ну, про педагогику и искусство все-таки это бесплатно, да?
1: Да.
0: Это, а вот
1: и
0: пиво, да. Ну, нет, ну, это не важно. Пиво, ну, кто тебе, ну, кто это пишет?
1: Это пишет кадастровый инженер.
0: Ну, что, ну, что за человек такой неопытный? Ну, вроде кадастровый инженер, он, наверное, взрослый человек. Ну что, что это? Ну, опыт-то у тебя какой-то есть, ну, смекалка хотя бы. Ну кто же приезжает в открытую с пивом? Мало ли там кто и с кем придется делиться. Да. Ну, запихни его хотя бы. И вот вы куда пиво запихиваете?
1: Вина непростые.
0: Да?
1: Я пиво не пью.
0: Ну, я тебе думаю, а во что вы пьете? Вот что, что пьете? Куда засовываете?
1: Ничего, вот смотрите, морс стоит на столе у меня.
0: Ну, на столе это я понимаю, это для программного руководства. Всегда стоит морс. А дайте-ка, кстати, я его открою, понюхаю.
1: Не,
0: я на секундочку, я на секунду.
1: Слюните мой морс.
0: Вот куда вот? Да, поэтому времена такие. Приехал в гости с пивом, ну спрячь его хоть куда-нибудь. Но если, да, сейчас жара тут в Питере, то все равно есть места.
1: Ну, места всегда есть, да.
0: Давайте я почитаю. Ну вот пишет, все читаю, что попадается на глаза. Вот рисковый человек пишет, Богдан, не пью, не курю, друзей нет, деньги есть.
1: Ух ты ж, куркуль.
0: А зачем это самое разоблачение? Потому что сейчас у него должно появиться много друзей. Ну, я имею в виду после последней фразы, да?
1: Ну-ка, попытаться.
0: Ты не боишься? Но если ты реально, ну кто ж так опять же делает? Ну, не надо говорить, что деньги есть. Не пью, не курю, друзей нет, денег нет. Все, да, и друзей не будет. Тогда, потому что деньги есть. Вот я бы ему даже позвонил, потому что сразу хочется такому человеку позвонить.
1: И да? Набиться в друзья, да?
0: Ну, конечно, потому что у человека есть деньги, разумеется. Да, потому что не пьет, не курит, мне наплевать. Да, друзей нет, я буду. Сейчас я ему позвоню, подожди.
1: Прям вот так возьмете и позвоните?
0: Не так, наверное, не буду, а позвоню сейчас. Сейчас, погоди. Так, а где он у меня снова? Куда ушел этот, нет? Слушай, все, куда-то...
1: Чего? Гасится, да. Он на опыте. Он написал, что друзей нет.
0: Тогда молодец, да-да. То есть не быть еще одному другу. Вот пишет Артем из Кудрова. Знаете, что он пишет? Он пишет, я из Кудрова. Неожиданно. Знаешь, пишет, нет у меня друзей. Только кореша. И вот это действительно очень важный поворот в нашей теме. Потому что мы не сделали этой градации. Да? Друзей, может, и нет, а кореша-то всегда есть, особенно когда есть деньги у тебя. Да?
1: А кто ближе, как бы, вот.
0: А вот это нужно
1: узнать.
0: Вот для вас кто ближе?
1: Слушайте, ну у меня, наверное, даже не знаю. Ну, вот, но у меня корешей-то не осталось. Вот. Ну, остались только друзья, и то немного.
0: Я для этого ему и звоню, чтобы сейчас это узнать. Артему из Кудрова.
2: Служивание набрано вами.
0: У него и денег. У него и...
1: Все на кореше.
0: Да. То есть кореша тоже такая расходная такая штука, затратная в смысле. Ну давайте последнее.
1: Ну, кстати, по поводу корешей, другой слушатель пишет. Был у кореша буквально в субботу. Никакой кризис мне не помешает тусануть с братухой. То есть у тебя братухи есть, не просто кореш, а кореш-братуха.
0: А как вам кажется, ну, кто дороже обходится?
1: Кореш-братуха, денег уже не жалко, не считаешь, как бы, денег.
0: Потому что кореш-братуха, это уже в другом состоянии. Да, то в таком состоянии, что уже готов все.
1: Сорить деньгами.
0: Поэтому самое неприятное — это друзья. Да, потому что с друзьями ты трезвый, да. Как-то,
1: потом,
0: да.
1: Потом, кстати, оставляй кореш,
0: вот,
1: потом
0: братуха. Да, когда уже кореш-братуха, тут уже последняя.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В США хотят увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Новую методику представили урологи из Нью-Джерси. Сейчас врачи ищут первых добровольцев старше 45 лет, готовых бесплатно поучаствовать в эксперименте и увеличить половой орган примерно на 2-2,5 сантиметра. Для процедуры планируют использовать донорский жир, полученный после смерти человека. Ткань будут специально очищать на клеточном уровне, чтобы избежать отторжения.
2: А если все-таки отторжение будет, то что, значит, твой член отвергнет, что ли?
3: Ну все, отторг, значит, да. А, кстати, я даже без помощи члена, я лично, я кремов отторгаю, чтобы не увеличили пенис с помощью жира мертвых людей. Я вот отвергаю это предложение.
2: Это одно дело, когда вы его отвергаете, а значительно хуже, неприятнее, психологически, когда тебя отвергают.
3: То есть ты вроде бы согласился, а
2: член нет? Ты-то сам, да, тебе, да, быть отверженным, это страшно. Чего? В США хотят увеличить пенисы с помощью жира умерших людей? А что это такое? Это что, это добро пожаловать в новый мир? С пенисами и с жиром покойников? Знаете, я вам вот что скажу. Я не так себе представлял вот это светлое будущее. Больше того, не за такое будущее мы боролись. С членами из жира мертвецов. Хорошо, ладно, ну окей. Ну, дожили, да? Дожили до такого. Ну, что поделаешь? Антиутопия. Живем уже в ней. Пускай из США началось. А там же начинается, у нас все заканчивается. А, ну, послушайте, ну, хорошо, ну, жир. Ну, а зачем им тут жир? А почему бы просто у умерших людей не отрезать пенис и пришить? Понимаете, если у покойника был большой, да, если, скажем, он был, не знаю, актером, и, скажем, да, играл Гамлета в фильме «Гамлет и семь гномов», да? И если отрезать и пришить, например.
3: Тем более такой я не хочу, как бы. Вот,
2: нет, да, я тоже, я-то вообще не хочу. Что вы мне говорите? Вы меня даже не уговариваете. Или, знаете, вот у Распутина, у Гриши, говорят, что у него вот этот его здоровенный где-то в банке, у кого хранится,
3: кстати. Поэтому какой вам Гриша? Григорий Иванович.
2: Да, извините. Да, попутал что-то, да. А где у кого?
3: У кого-то нашего сексолога.
2: У какого-то, да, типа он хранится.
3: А может, он врет, я не знаю.
2: Так вот, ну, не важно, ну, так, по крайней мере, считается. Так, послушайте, так что добро-то пропадает? Когда, что его в банке мариновать? Когда люди с маленькими пенисами ходят. У людей, значит, они ему маленькие, а он там заначки делает. Да, взять, приватизировать, так сказать, да. А, ну, объясните мне, я не понимаю, просто технически. Значит, будут увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Я не знаю, а при чем здесь жир? Пиписьки маленькие, потому что им жира не хватает?
3: Или что? Нет, им не хватает чего-то другого, но если жира добавить, они станут больше.
2: А углеводы? Углеводов нет? Ну, а вот если я хочу, например, диетический, без жира?
3: Тогда ходите со своим малышом.
2: У меня как раз не жиры, все хорошо. Я думал, что маленькие, потому что им не хватает сантиметров. И тогда просто срезать с покойника пару сантиметров, и дело с концом.
3: Это хропотливо, хлопотно, знаете. А тут еще, правда, есть такая непросчитанная, такая побочный эффект. Смотрите. Жир мертвого человека, да, вкачивают в мой живой пенис. Ну, мой, это я условно говорю. Фактически мы оживляем мертвого, да, мертвого. А это зомби получается.
2: Да.
3: А зомби...
2: Жирный зомби.
3: Член станет зомби. И как бы, а зомби, как мы сами предпочитают, мозги. Что, будут мозги всем, как бы?
2: Нет, тут, понимаете, не ваш.
3: Как бы, не туда, куда я бы хотел, а в мозги.
2: Да, это открывает много темных сторон.
3: Да.
2: Это очень-очень... Это страшная, жуткая новость. Но самое страшное не это. Значит, они будут пересаживать жир с пенисов умерших людей тем, кто хочет их увеличить. Скажите мне, мне наплевать там на США, но я к вам в США обращаюсь. А умершие люди согласие на это давали?
3: Или их родственники?
2: Родственников спросили, конечно, разрешит ли теща, например, откачать жир из пениса зятя? Позволит ли... Не знаю, свекровь отсосать жир из члена покойного деда или прадеда. Да. И, кстати, сказать, они хотя бы не из прадедов откачивают
3: этот жир? Я не знаю, надеюсь, что нет. Ну, смотрите, ну, тут еще самый главный вопрос, как у меня, как у медицинского работника. То есть, почему у мертвых? В одних США тонны жира у живых людей откачивают. Липосакция это называется.
2: Ай, дорогой,
3: почему
2: мой,
3: живые, как бы?
2: Наивные вы. Они потому что их откачивают не из пениса. Это у них жир откуда угодно, с боков и с животов. А пенис такие обезжиренные.
3: А
2: совершенно.
3: Вы думаете, что откачивать будут у мертвых людей из пениса?
2: Да, да нет. Откуда? Да не ват, конечно, из пениса.
3: Да откуда там жира столько?
2: Есть рыбий жир, а есть, да? Но самое главное, почему? Почему они должны быть старше 45 лет? Я имею в виду те, кто в тесте должны принимать участие. В чем смысл? То есть 40 40, как бы, тебя уже не берут, да, в тесты?
3: Ну, как-то вот уже, да, ну, видимо, о них, ну, думают уже люди пожившие, да, то есть, ну,
2: да,
3: если будут отторгаться, дай бог с ним.
2: Да, знаете? Потому что, видимо, 45, это когда тот возраст, когда ты уже приобретаешь мудрость, да, чтобы ты мог, как бы, по-философски сказать, да, у меня члены спокойника, да, ну и что, жизнь одна, да.
0: Зомби-пенис, мозги.
4: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
5: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
6: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
8: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
7: Точно. Готовые дома вкрутой.
8: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
4: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Крусташоу.
1: Курсы оральных техник в России подорожали на 15-30% за год. По данным журналистов, базовые занятия теперь стоят 8-10 тысяч рублей. Продвинутые программы около 15 тысяч, а индивидуальные уроки доходят до 60 тысяч. На курсах ученицам рассказывают о техниках дыхания, психологии и правильной подачи. А практику предлагают отработать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей.
2: Это что, макету случайно не откусили? Так. Какой присмотр?
3: А все, зачем? Пойти не туда, знаете, без опыта. Катя, где они набрались этого опыта, эти преподаватели?
2: Ну, как? Где? В жизни, во дворах.
3: То есть им не нужно было курсы проходить?
2: Ну, они, может, талантливые, рождены.
3: Нет, это мало, потому что диплом какой-то, знаете, там...
2: Ну, диплом сейчас может...
3: Подтвержденный какой-то.
2: Да, диплом с печатью, а печать в виде, да?
3: Просто самородок с улицы, это мне тоже небезопасно, знаете, должно быть...
2: Да, надо рисковать, россиян. Видите, так сказать, сколько денег готовы потратить. Я только вот в терминах не очень силен. Ну и слава, как бы не то, что даже не силен. Я откровенный дилетант, я невежа в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, может, вы мне подскажете так чисто интуитивно, а что такое в... Что такое в оральной технике правильная подача? А подача это как в футболе, типа, подай там, или как?
3: Нет,
2: или
3: что, думаю,
2: как в теннисе,
3: нет, я думаю,
2: только
3: что
2: не тенниса.
3: Это подача себя правильно, такой, заходишь такой, эй, смотрите, какой я сейчас буду.
2: Это подача. Нет, что такое подача? Вот, заходишь, показываешь, подача, да?
3: Ну, надо себя подать, знаете, как бы такой.
2: Окей, и на курсах, значит, на этих рассказывают о техниках и дыхании. А вот тут я совсем запутался о дыхании. То есть это что? Вот что такое в оральной технике дыхание? Это чтобы во время, когда ты это не задохнуться, что ли?
3: Ну, или нет, как критично задохнуться, а ты потом отдышка там, знаешь.
2: Нет,
3: там,
2: нет, вот. Я согласен, это нужно, это действительно для техники безопасности важно знать, как дышать, когда во рту это. Как бы глубоко или наоборот, быстро по собачьи там.
3: Все этих женщин специалисты обучаются.
2: Я надеюсь, да, что вот именно их.
3: Надеюсь, что деньги будут потрачены не зря.
2: Не зря, конечно.
3: Не зря денежки.
2: Нет, ну, нет, мне тут просто вот даже... А эта техника, может быть, может, ее где-то отдельно может научиться там, ну, чуть-чуть.
3: Методички какие-то там.
2: Вот через попу можешь как-то дышать, я не знаю. Но просто нужно ли это, как тренеры? Понимаете, вот меня эти техники дыхания интересуют просто, в принципе. Может быть, как-то, не знаю, без этого можно?
3: Ну, а за 15 тысяч вас обучат такому, этому дыханию.
2: И, значит, предлагают отрабатывать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей. На макетах. А что это за макеты? Это вот, ну, типа вот манекены, да, вот как в магазинах одежда стоят, только без одежды и торчит, да? Или как? А вот эти манекены, они в одежде? Или...
3: Возможно, просто раздадут всем дамам по морковке.
2: И за это 15 тысяч или сколько? 60
3: морковка
2: тысяч
3: вкусная, месяц? Сладкая.
2: А,
3: каротин.
2: То есть, это уже манекена за сколько? За каротин за 60 тысяч. Это, конечно, прикольно, но объясните мне другое. Там еще прозвучало, я вот, знаете, вот такое ощущение, что я живу в другой, не, даже не в стране, в другом мире, в другой вселенной живу. Оральные техники за 60 тысяч месяц. И там было сказано, что, прозвучало такое слово, я правильно его расслышал? Базовые занятия. Вот скажите, а что в этом случае база? Это вот то, что у манекена торчит?
3: Нет,
2: или что? Надо знать базу.
3: Типа, ну, когда вот ты приходишь, как бы, если ты вот ученица этих курсов, студентка, да? Курсистка, как говорили раньше. И тебе говорят, девочки, вот такая есть тема. Вы знали, что в принципе это делают? А девочки такие, нет, это база. Ну а дальше уже как бы новые уровни, более высокие.
2: И дальше макет тихонько заменяет тренер. Да, как было сказано, опытный представитель. Поэтому и опытный, да, Михаил Рубенович. Да? Так значит, так это же был макет, а все, это уже я опытный, а опыт не пробьешь.
3: А еще обычно по конце курсов какие-то экзамены должны быть.
2: Ну, то есть, ну, да, конечно, разумеется.
3: Чтобы там, типа, там.
2: Конечно, чтобы пришел главный декан. Да. У них есть декан по СССР, ну, поэтому, да? Ну... Конечно. Но, послушайте, а, значит, 60 на 30% подорожали, подорожали от этой цены. И спрос все есть, и, видимо, еще и больше. Слушайте, а говорят, у россиян нет денег. Так вот куда идут заначки? На курсы оральных техник?
3: У россиянок еще раз.
2: Ну, понимаю, ну, да, ну, послушайте, да. Знаете, я вот теперь боюсь, что мои курсы ораторов будут путать, потому что с оральными техниками. Потому что это не одно и то же. Сейчас так с ними путаница. Сейчас оратором себя называет там кто угодно. Вот как вот, так сказать, вот, чтобы не перепутать, оральные техники.
3: А вы сразу обозначаете границы вначале на первом курсе.
2: А в чем? Штаны макетом или морковкой? Всю морковку убрать?
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой клавус. Золотой парчевый элемент на уровне груди. Собрался уходить, но не он, господин Кремов. 4 минуты. Читаем сообщение Чего-то.
1: Ну, вы рассказываете о том, действительно ли вы стали меньше встречаться с друзьями в реальной жизни из-за экономии. Ну, вот Максим Малахов, например, пишет. КХ, здрасте. Встречался с друзьями раз в 2 месяца. Кушали шаверму, шашлыки. Но балдеж прошел, и теперь деньги трачу на лечение гастрита. Сэкономить не вышло.
0: А шавермы? А куда он ее засунул?
1: Нет, гастрит от нее.
0: Гастрит от шавермы? Да. Скажите, а вот что это за человек такой? Просто объясните, я таких людей не встречал. Что это вот за человек, за типаж, который шаверму кушает? Я знаю людей, которые шаверму хавают. Я знаю тех, кто ее жрут. Но кушают — это как?
1: Ой, видимо, если еще именно шаверму, то как бы это указывает, что это такой питерский интеллигент. Сударь.
0: А как?
1: Милостивый государь.
0: То есть, а как вот кушать? Нет, просто я пытаюсь технически понять, кушать шаверму.
1: Взять вилку в левую руку, ножик в правую, мизинчик оттопырить, как бы, и кушать.
0: И в шаверму.
1: Да.
0: Да, надо попробовать. Вот я пишу, вот Кристина пишет, пожалуйста, крем-хруст, передай. Вы можете передать?
1: Нет? Что передать? Кому?
0: Нет, не свое оставьте. Просто что-то передать просит, я не знаю. Понятия не имею, вы пишите сразу сообщение, у нас пропадает, если вы написали второе. Ну что можно передать?
1: Ну, тогда привет, там, поздравления, видимо. Ну, не деньги же, ну, в самом деле, ну, что вы?
0: Ну, да.
1: А, может быть, деньги курьеру, у вас под окнами стоит курьер, как бы, да? Передайте ему деньги.
0: Ну, вот пишет, смотрите. Вот Наталья спрашивает, Кремов, что, реально не пьешь?
1: А, реально.
0: Ну, шла... вот, да, я должен это подтвердить. Вот сейчас, вот в эту секунду, абсолютно нет.
1: Нет?
0: Да, вообще, да, прям, я могу прям вот...
1: Маковые росинки в арту не было, как говорили раньше.
0: Кремов сейчас реально не пьет. Ну, давайте ответьте на последний вот вопрос от Алексея, срочно пришел. Кто следующий? Как вы думаете, что? Кто его интересует?
1: Кто следующий после вас?
0: Ответ на этот вопрос он знает, слушает не первый год. Его интересует вопрос более актуальный. Кто следующий президент Франции?
1: Жерар Депардье.
0: Да?
1: Да.
0: Ну тогда Франции все. Вы видели, в каком состоянии? Это особенно после того, как он помочился в самолете.
1: Ну, это нормально.
0: Я его исключил. Нет,
1: это заявка
0: нормально.
1: На президентство Франции нормальная.
0: Могу сказать следующее. Следующим президентом Франции будет, во-первых, президент Франции, а во-вторых, точно не Саркози. Вот пишет... Вот это сообщение надо читать?
1: Не надо.
0: Ну, все, тогда последнее давайте с вас.
1: А, да?
0: Да.
1: Сейчас так. Вот пишет там человек с ником дядя Дрюс. С друзьями все лето каждые выходные ездим на дачу ко мне. Пьем пшеничный смузи, едим шашлык. Поэтому друзей у меня с каждым годом все больше. Пока у тебя не закончилось пшеничное, как ты говоришь, смузи.
0: Конечно, друзья на пшеничной,
1: да,
0: смузи.
1: Они на этом
0: как мухи, да? Вот вы сейчас уже слышали, я вижу пшеничный смузи. Кремов уже дружить захотел. Кстати, я чувствую, что... О, кто... О, и начальство здесь.
1: Следующий президент.
0: Да, все. А вот и следующий участник.
1: Следующая программа на радио Рекорд. Да, следующее шоу.
0: Поэтому все... Под эти звуки будет хорошо отрекламировать мои курсы мощных ораторов. Заходи. У меня в телеграм-канале, смотрите, кто заговорил, есть информация. Заходи, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас. Противогаз.
2: От души.
0: Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

плавненько, ребята, провожаем мы этот рабочий вторник и встречаем ночь, которая будет нас с вами переводить уже на экватор этой рабочей недели. Меня зовут Саша Ашмарин, всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный и пламенный привет. Мы с вами начинаем рекорд-пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой дружной музыкальной компании. Сильно много я вас сейчас грузить информацией не буду, поэтому давайте плавненько перебираться уже к старту. Делаем громче, поехали.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.

0: Сзади в люкс.
1: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Record. Party.

Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем с вами отдыхать. Большая радиовечеринка здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И поэтому давайте продолжать безотлагательно.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига. Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паусбербанк. ОСЗ Нижлидерстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Пати, мы с вами открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Еще 60 минут нашего приятного музыкального безумия нас ожидает. Но я напомню, что вживую увидеться и отдохнуть мы сможем с вами уже совсем скоро, именно в конце мая. Именно тогда рекорд устроит двухдневный рейв легендарный Cowbastard Sex, новом шоу Матрикс, новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, рекорд Чикс. Cowbastard Sex Матрикс, 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности и билеты есть на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.

0: Record. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
15: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке получения призов на сайте fantastic-nn.ru. 18+.
16: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
17: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Расслабься. Будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
19: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-230-930. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
20: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
21: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
22: Агат. Покупай выгодно.
23: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8-800-222-19-19-0+.
24: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011

середине второго часа рекорд-пати. Ребята, я вам хочу напомнить быстренько о том, что у нас есть мобильное приложение «Радио Рекорд», а также сайт radiorecord.ru, и там и там более 100 онлайн-радиопотоков. Мы вам о них рассказываем практически в ежедневном формате, и даже не один раз за день. Если вы до сих пор не скачали наше мобильное приложение, я вообще не понимаю, а чего вы ждете, ребята? Вот чего вы ждете, скажите. Да даже написать мне и собрать от вас обратную реакцию я не могу, потому что у вас нету нашего мобильного приложения. А там, между прочим, есть рекордный мессенджер. Да, это прямая связь со студией, с главной танцевальной радиостанцией страны, между прочим. Поэтому как минимум, можно скачать только из-за этого. Ну, а более 100 онлайн-радиопотоков, как я уже сказал выше, ваши дни сделают намного ярче, намного красочнее, особенно летние вечеринки, которые вы будете устраивать для себя и своих друзей. Берите нас обязательно с собой, включайте ту радиостанцию, которая вам больше всего по вкусу. Если хотите продолжение нашей радиовечеринки, то Радио Рекорд Пати 24/7, пожалуйста, там вещает специально для вас совершенно бесплатно. Все, далее по курсу, здесь еще 30 минут, Рекорд Пати продолжается, вернусь под занавес обязательно.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Паузвербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: girls go wild.
1: Это Рекорд Пасс, ребята, пришло время финалить нам выпуск сегодня. И далее по курсу здесь стартует Рекорд Клаб, Нейтрино и Баур, Лен Попова, а также Оливер Хелденс. Будет максимально большое, горячее количество классных треков, классных миксов, поэтому оставайтесь с нами. Есть под что подвигаться, есть что послушать. Ну а все подкасты, я напомню, мы выкладываем в наш специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист, поэтому заходи, если тебя там еще нет, и слушай, и скачивай себе в кэш, добавляй, и слушай там, даже где нет мобильного интернета. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Кем бы вы ни были, будь лучше. Вернусь с утра с новостями. Пока.

0: слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record.
1: И мостов поставь, шей нам бегов, аман. И мостов поставь, шей нам любой на сан.

0: Рекорд. Реклама. Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
1: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
2: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
5: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка,
0: эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья! На календаре 20 мая, разгар весны, уже скоро лето, и погода совершенно невероятная, солнечная, летняя уже практически. И Нейтрино и Баур на первой танцевальной сегодня, лучший час танцевальной музыки со всего света, и не только. Начнем с Милки, Just The Way You Are, далее Крис Лейк, Make Your Fight и многие другие. Много эксклюзивов сегодня, слушаем, как обычно, полностью, весь час лучшей музыки со всего мира. Это Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб на Радио Рекорд. Поехали!

Слушайте специальный канал «Нейтрино и Баур» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».

Ну что ж, друзья, продолжаем наше сегодняшнее шоу эксклюзивом от диджея Баура. Это Джек Дайл и диджей Баур «Body Talking». Трек выйдет совсем скоро. Ну а прямо сейчас эксклюзивно на волнах «Радио Рекорд» мы представляем его для вашего внимания. Это Нейтрино и Баур, чуть ранее «La La Land», новая версия от «Гринвельвет», «Медузы» и «Дженесси». Далее еще много интересного. Не переключаемся. Мы продолжаем.

0: Рекорд реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Рекорд Клуб. Нейтрино и Баур.

Ну что ж, друзья, а этим сумасшедшим треком от нашего друга и коллеги Александра Попова в ремиксе от DJs from Mars You Get What You Give. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. Нейтрино и Баур были ровно час с вами на волнах Первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а мы почти что уже врываемся в лето. Вам хорошего настроения, несмотря на все. И танцуйте, и слушайте классную музыку. Нейтрино и Баур. Услышимся.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. Сегодня я хочу поделиться с вами записью моего сета для Open Room. Open Room – это проект ребят из Краснодара, где особое внимание уделяется воспроизведению музыки с виниловых пластинок. Это не только дань уважения классическим форматам, но и способ создать атмосферу, наполненную теплыми звуками и уникальной эстетикой. Сет мой сегодняшний будет ломаный. Я немножечко бегу впереди по Роза, потому что видео еще не опубликовано в сети. Как только он появится на Open Room, я обязательно скину вам ссылку и поделюсь этим видео. А пока желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит запись моего сета для краснодарского проекта Open Room.

0: Юпитер.
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучала запись моего сета для краснодарского проекта Open Room. Что касается моих ближайших планов, то это город Екатеринбург. Я почти год не была в Екатеринбурге. Очень соскучилась. И буквально уже в эту пятницу у Димы Раевского я сыграю на радио екатеринбургском. А в субботу это будет мое выступление в клубе Central Point. Жду всех с нетерпением. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, так что буду рада всех видеть. А пока прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир. Программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy.

Break.

Yeah.